0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

best in the air.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Привет, друзья, уважаемые Моторадио. Все, кто слушает нас в эфире или, может быть, в записи на подкасте. С вами «Попутный ветер морской столицы», президент военно-морского мотоклуба «For the Wind MC» Джум. И сегодня меня застал, так скажем, наш подкаст в небольшом передвижении, поэтому я буду импровизировать и рассказывать вам следующие свои мысли. Знаете, сегодня, заезжая в центр городской больницы, там, по переливанию крови на Московский 104, сегодня мотоангелы там собирались сдавать кровь. Заговорил с людьми на тему как раз-таки там первые сезоны, вторые сезоны. Просто к чему я это говорю? У меня так случилось, сын сдал на категорию А. Так как быстро растут чужие дети, казалось бы. Вот, ему исполнилось 18 лет, и я ему подарил, собственно говоря, этим автомотошколу. И вот на Рощинской у Наташи. Наташа, привет огромный тебе. Автомотошкола «Дилижанс». Значит, он благополучно отучился и сдал на категорию А. Ну и мне, естественно, все наши друзья, байкеры, так скажем, наши коллеги по цеху, да, мотоциклетному. Ну что, сейчас рассматриваете вариант приобретения мотоцикла, какой взять на первый сезон? И вот здесь я хочу выразить свою позицию, да, то есть, по сути, сегодняшний выпуск можно назвать «Порог вхождения в мотомир на дорогах общего пользования». То есть, свои безрассудные поступки детства, как бы, да, оставим их позади. Раньше мы жили в совершенно других условиях, трафик был другой. В гарнизонах у нас вообще даже, например, светофоров не было, и там можно было ездить без номеров и без прав, съезжать в сопки, там, на эндуриках, колесили по гравию, там, по грунтовкам. В детстве это были на Дальнем Востоке мотороллеры, которые привозились с Японии. Вот я помню, как вчера у нас с братом были Yamaha Jog, 50-кубовые, классные мотороллеры, гоняли, нам было по 13 лет. И тогда не было, знаете, переживаний, каска, экип, еще что-то. Но сейчас мы находимся в современном мире, в городе Санкт-Петербурге, и вот вводная, там, допустим, молодой человек или там девушка, неважно, это сын или там уже человек, так скажем, в каком-то возрасте, вот он начинает входить, так скажем, в нашу мотокультуру. Приобрел себе байк, и как бы это вот выехать, да, безопасно или прочее. Я знаю, что очень много сказано-пересказано, и на Ютубе есть куча роликов, и наверняка и подкасты есть, и от ребят, которые занимаются профессионально там и джимханой, и мотоспортом, и просто инструкторы контраварийной подготовки. Я хочу выразить просто свои мысли на этот счет. Вот, опираясь сейчас на прожитый опыт, я откровенно заявляю, что для того, чтобы выехать на дороге общего пользования в городе на мотоцикле, минимум 2 года надо поездить по городу на автомобиле. Для чего? Объясняю. Как мне видится, если вот сейчас, да, первичный опыт езды за площадкой, на которой ты крутил там восьмерки, проезжал габаритный коридор, разгон, торможение, да, и змейку, и сразу, если сейчас приобрести, даже пусть это будет какой-то малокубатурный мотоцикл или макси-скутер, выехав на дорогу, такой пользователь, не умеющий читать трафик, который ездил до этого только на общественном транспорте, столкнется с массой непредсказуемых для себя событий, к которым что можно отнести, да? Пока ты не поездишь за рулем, пусть лучше автомобиля, потому что автомобиль прощает ошибки, да? Мы знаем, там царапина лакокрасочного покрытия, вмятина на бампере, это все чинится достаточно просто. И фатальных ошибок можно, ну, элементарно избегать путем этого слова из 20 букв «предусмотрительности». Так вот, многие молодые байкеры-первосезонники без опыта вождения в городе, а только катаясь на общественном транспорте, они не представляют, как движется поток. Они не могут оценить, как поведет себя автомобиль слева или автомобиль справа. Или автомобиль, который несется на какой-то бешеной скорости, а-ля там, как это у нас бывает зачастую, например, автомобили BMW, да? Это целый отдельный диагноз таких автолюбителей. Я ничего не хочу сказать против. Просто это такая, знаете, статистическое наблюдение, стереотипное. Вот. Но тем не менее, когда ты имеешь уже достаточный опыт самостоятельной езды по городу, ты начинаешь примерно оценивать и классифицировать для себя тех или иных участников дорожного движения. То есть это могут быть там пожилые люди, у которых сниженная скорость реакции и внимательность, да, они могут в тебя перестроиться. Это какие-то ребята с южными регионами, да, скажем так, политкорректно. То есть они бывают ездят с очень громкой музыкой на отечественных автомобилях и вышивают по дорожному потоку таким образом, что они не услышат ни твой прямоток и не заметят твой блестящий или яркий экип. Могут задеть, могут. Потом вероятностные, допустим, маневры. Вот новичок, скорее всего, поедет и будет, так скажем, увидев мигающий зеленый сигнал светофора, он захочет, естественно, сманеврировать увеличением скорости, да? Что опытный мотоциклист делать не будет, потому что подмигающий зеленый сигнал светофора вполне вероятно начнет поворачивать тот, кто стоит с левым поворотом на встречке. И ты, если разгонишься, только усугубишь свою ситуацию. К сожалению, нам статистика ДТП, мотосолидарность, тоже ребятам привет огромный, показывает печальную картину. То есть у нас в сезоне буквально там что ни день, то какая-то авария. И, к сожалению, они заканчиваются достаточно трагично, да, либо травматично. Вот. Вообще любая авария на мотоцикле, как правило, это минимум травматично. И, соответственно, опять же, такая, знаете, частая история, когда идет поток, начинает замедляться, да, правый ряд, мотоциклист не выдерживает, елки-палки, да что такое, что вы там душните-тошните, выходит в левее и выкручивает газульку, а в это время с заправки или с прилегающей территории появляется капот, да? Тоже все наверняка видели такие картины зачастую. Сейчас, слава богу, на Ютубе есть большая статистика, как делать не нужно или этого могло не случиться. Вот, поэтому, общаясь в нашей сегодня среде, среди мотоциклистов, среди мотоангелов, тоже ребятам, да, огромный привет, доброе дело делаете, ребята. Вот мы сошлись на мнении, то есть я высказал свою идею, и, в принципе, она оказалась здравой в плане того, что даже так как мой отрок, да, сдал на права, мечтать о мотоцикле ему пока рано, до тех пор, пока минимум 2 года он не наработает статистическую практику езды на дорогах общего пользования за рулем автомобиля. Поэтому все, кто только думает о том, как бы сесть на байк, я хочу со своей стороны порекомендовать, опираясь на опыт и прожитые годы, что нужно быть последовательным, торопиться в этом случае не надо. Ребята, дурное дело не хитрое. Сесть на байк достаточно просто в наши дни. Заработать денег, оплатить мотошколу, купить себе двухколесного коня. Но если мы рассчитываем играть в долгую, то было бы неплохо освоиться для начала на дороге, научиться понимать, как действует поток в той или иной ситуации, как объезжаются пробки, как обходят аварийные какие-то участки дороги, как могут подрезать, где могут перестроиться, да, где могут совершить разворот с крайней правой полосы на встречную на Московском проспекте. Те, кто у нас старожилы Питера, знают примерно, да, случай Сомыча, царствие небесное. Поэтому всему свое время. Кто хочет сесть на байк, ребята, не откладывайте эту мечту. Как говорят, не оттягивайте резину в долгий ящик, вы обязательно это сделаете. В нашем, так скажем, славном городе есть масса людей, которые вам помогут двигаться в правильном направлении, отучиться, сдать, приобрести свой первый мотоцикл, сесть на него и благополучно сезон за сезоном наслаждаться нашей двухколесной жизнью. Давайте, ребят, на сегодня все. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Давайте дружить, давайте кататься вместе. Сезон продолжается. Всех обнял. Попутный ветер морской столицы сегодня подошел к концу. До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 августа 1870 года родился Густав фон Болен und Гальбах. Этот человек наложил определенный отпечаток на всю историю 20 века благодаря своей женитьбе. Его женитьба определила судьбы миллионов человек. И все из-за приданого. После смерти в 1902 году оружейного магната Фридриха Круппа его металлургическая империя осталась без наследника мужского пола. Император Германии Вильгельм II решил, что следует выдать единственную дочь Фридриха Круппа, Берту, за человека хорошего происхождения, который ему и мог взять на себя управление концерном. Император долго выбирал и, наконец, остановился на прусском дипломате Густаве фон Болене und Гальбахе, типичном пруссаке. После свадьбы в 1906 году Густав взял фамилию жены и возглавил доставшиеся ему в качестве приданного оружейные заводы. Этот крайний националист был главным поставщиком оружия имперской Германии в Первую мировую войну. Затем финансировал нацистов, помогая им прийти к власти. Вряд ли бы Гитлер смог стать канцлером, если бы не деньги Гальбаха Круппа. За свою политику Крупп должен был предстать перед Нюрнбергским трибуналом, как один из главных военных преступников, но успел умереть от старости. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Best

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
7: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

mixtures bridge.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Есть такой тонкий момент, чисто бытовой, когда там же у вас жилой комплекс, и мотоциклисты приезжают, и немножко так за вас страшно, что бабушки начнут звонить в полицию, что внизу собрались банды
2: разбойников,
1: гангстеров.
2: Колеса.
1: Это как-то вы решаете как-то? И вообще, есть ли эта проблема?
2: Мы изначально с этим столкнулись, да, действительно. Приходили к нам пару раз жалобы, вот. Но мы всем своим клиентам объясняем, чтобы они парковались перед домом, вот, выключали.
1: И заходили во двор уже пешком,
2: либо
1: да?
2: закатывались, да, вот, либо, в принципе, оставляли перед воротами нашими ролетными, то есть там можно, там же парковка, вот, и, да, проблема решена абсолютно моментально решилась, потому что, ну, ребята все, слава богу, понимают, с пониманием относятся. То есть проблема вообще на корню решена.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Классика. Your lifestyle.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вообще идея открыть мотомастерскую такую с уклоном в тюнинг и детейлинг, вот у вас же было, наверное, совещание какое-то, что вы решили как бы в Петербурге открыть какое-то новое место, да? И вот вы сели там с Павлом, твоим партнером, может быть, еще с кем-то, я не знаю, и там решили, все, давайте вот мы сейчас определимся, потому что можно сделать, например, шиномонтажку, к примеру, там, мотоциклетную, или сделать там малярку топовую, или, ну и прочее. Там, то есть можно выбрать какой-то профиль. Вот как это у вас было?
2: Слушай, на самом деле это очень интересная история. Мы сначала решили... Во-первых, это было все в кафе, что мы там, наверное, что-то кушали в какой-нибудь грузинской кухне, как всегда, и, может быть, пили вино или пиво, не помню. И такие... Давай, знаешь, что будем делать? Чего? Продавать мотоциклы. Вот же прикольная история, мото же нам нравится. Ну и купили несколько мотоциклов, что-то в России прям купили, даже в Питере прикупили, что-то в дороге нашли, что-то на аукционах купили, пока это дело шло. И пока шли мотоциклы, первый мотоцикл имеется в виду, надо было где-то их восстанавливать, там что-то делать, обслуживать, потому что все равно ты же не можешь выставить мотоцикл, который ты купил, не подготовив его. Это же глупость совершенно полнейшая, особенно если важен... важные отзывы, чтобы тебе хорошо говорили, что вы делаете все классно, справляете какие-то там косяки, если бывают. И мы сняли гараж, сняли паркинг, такие, так, в гараже будем делать, в паркинге там пусть стоят на продаже. Ну, вроде классическая схема, максимально простая. И буквально через 2 недели в этом гараже мы такие, блин, ну тут что-то места мало, свет не очень, там холодно, несмотря на то, что вроде он утепленный. Ну, такое себе. И в итоге совершенно случайно нашли вот этот паркинг текущий, в котором мы находимся, пришли, посмотрели, а мы были первые туда пришел, то есть еще до этого он не сдавался. А там разруха, после ремонта какие-то там доски,
1: да, грязь. Это новостройка мешки. Же, новая все.
2: Да, да, да. И там вот только-только он открылся, так сказать. Там еще вообще ничего не было. Рискуем, не рискуем. Так, ну, либо мы выиграли, либо проиграли. Рискуем.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 378 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 27 человек, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, погибших нет, различной степени тяжести получили 5 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, в предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Лица мотодвижения. В эти дни отметил свой 60-летний юбилей один из видных байкеров наших дней – Константин Малыш Делюкин, мотосообщество «Аль-Каши». О событии рассказывает участник мероприятия Сергей Циник, побеседовавший с гостями юбилея.
5: Добрый день. Ведем наш репортаж из славного города Изборска. Турбаза, Березовая роща, по-моему, так, да, ребят, называется? Отлично, турбаза. Это Изборский город. По поводу и какого черта вы сюда приперлись? Что сегодня здесь происходит? Представьтесь, пожалуйста.
6: Дима Кулак. День рождения маленького малыша. Ему 18.
5: Вторые 30, будем так говорить. Вторые 30. Ладно, уж совсем не малыш. Откуда вы?
6: Раменская.
5: Как дорога? На мотоцикле или на машине?
6: Шикарная. На автобусе.
5: На автобусе. Что с бензином? Ну, на автобусе с бензином, я так предполагаю, проблем нет.
6: Вообще нету.
5: Чудесно. Ну, этот человек, который стоит передо мной, этот крепкий старик, он не нуждается в представлении. И тем не менее, кто, откуда и по какому поводу мы сегодня здесь?
7: Ну, начнем с конца. Мы сегодня здесь по поводу 60-летия малыша. Ну, хотя просто это круглая дата. 60 это не 160. Вот. Это 2 раза по 30. Так что нормально. Можно по-прежнему кататься, бухать и жить полной жизнью, дышать полной грудью.
5: Спасибо, что не ответил на все вопросы, которые
7: я задал. Я сейчас отвечу. Какие еще были вопросы?
5: А у меня... Вот ты, откуда ты?
7: Я Сидор. Сидор... Ну, для уточнения, можно сказать, я муж Беликовой.
5: Вот.
7: Это ко многому обязывает.
5: Тогда Колю должны знать все, потому что Беликову знают все.
7: Ну, Беликову знают все. И через Беликову знают все и меня, получается, да. А откуда? Откуда? Из Подмосковья, Клинский район, коттеджный поселок Горки 9-18. Кстати говоря, здесь вчера малыш мне вручил. Ну, я извиняюсь, я не на мотоцикле, поэтому я немножко... Гвардиан с пивом.
5: Да-да-да. Я с микрофоном.
7: Да, а ты с микрофоном. Ну, кстати, может, я за пивом-то? Да, за здоровье малыша. А вчера малыш мне вручил картинки. потому что 2 года назад я вступил в алькаши. Из-за этого был скандал в клубе, в котором я до этого состоял. В клубе подонки. Да и, ну, что было, то было. Поэтому об этом не вспоминаем. Всем, всем бобра и подонкам, и алькашам, и роллингам. И даже волкам.
5: И неприкаянным, и неприкаянным тоже.
7: Да, и, да, и даже неприкаянным, да.
5: Почему?
8: А мы, потому что у нас тут у друга это юбилей маленький намечает. Вот, надо бы его отметить. Вот, а мы это из Питера, а мы это якут.
5: Якут, ты муж якутки, жена якута.
8: Совершенно вот верно, да. Нравятся вот эти все мерзкие морды. Прям очень нравится. Что не нравится? А народу не все приехали. Они нас кинули. Вот это, кстати, и не нравится. Вот эти замечательные, красивые лица, которые к нам, с нами сегодня не присутствуют, которые, мне сказали материться нельзя, поэтому я стараюсь заменить как-то, пропикать, как бы, да. Вот это мне не нравится.
5: Вот эти нехорошие люди, вот
8: да,
5: эти редиски.
8: Вот эти нехорошие люди, они в следующем году могут все опять испортить.
5: Понятно. Ну, будем надеяться, что эти нехорошие люди превратятся из редисок в хороших людей, и они приедут, и тогда заполним всю турбазу.
8: Конечно.
5: Включая озера, болота.
8: 60+1.
5: 60+1. 30+1, будем так говорить, да? Так,
8: да,
5: поинтереснее.
8: Да, конечно.
5: Собрались.
6: Ну, повод у нас один нынче. Мы к малышу приехали на день рождения. Он, конечно, изменил все наши планы, потому что хотели по северам проехать. Но Костя позвонил, говорит, у меня день рождения, 60 лет. Ну, раз 60, ну, значит, едем.
5: Первый и последний раз 60.
6: Ну, почему? Нет. У него еще пару раз будет. Еще пару раз будет 60, так что нормально.
5: Так, вы не представились, будьте добры.
6: Так, зовут меня в миру и по паспорту Александр Щеглов, дорожное имя француз. Вот, я покатался, ну, прилично. В Псков приезжаю уже как в родной город.
5: Вот. Уже узнаваем.
6: Ну, узнаваем, да. То есть и в дороге всегда я узнаваем. Но здесь это у меня очень много друзей. Все, один из них малыш. С малышом, ну, знакомый, я не знаю, ну, лет 15-20 точно. Дату не помню, но это было очень давно.
5: В этот чудный солнечный день мне несказанно повезло, я встретил очень прекрасную девушку, увы, не передать через эфир, но тем не менее, кто вы, откуда, будьте добры, представьтесь, и что мы сегодня здесь сделаем?
9: Всем привет, меня зовут Саша, в нашей компании называют меня жена якута, хотя, потому что мы просто переехали из Якутии, на самом деле мы, ну, можно сказать, ладно, пусть так и останусь, жена якута. Мы собрались сегодня отметить день рождения нашего самого любимого, самого хорошего, самого доброго малыша.
5: Вот именно это слово «доброго».
9: Да.
5: Оно прям к нему прилепилось.
9: Самое доброе сердце на свете, которое когда-либо встречало в жизни.
5: Как вообще, вот обстановка, вчерашний день уже показал, сегодняшний еще себя не показал. Я думаю, что сегодня будет поинтереснее, чем было вчера. Какая обстановка, какая атмосфера?
9: Это что-то, не знаю, это ни с чем не сравнить. Такое мероприятие, которое проводит Костя обычно, какое он организует. 10 лет назад мы также гуляли на его 50-летии. Там было немножечко поскромнее. Ну, тут все-таки мы же на 10 лет выросли. Поэтому и масштаб, соответственно, тоже был очень сильно увеличен. В лучшую сторону.
5: Как народ, вот сколько, вот по твоему мнению, сколько людей приехало? Я знаю точную цифру, но я не озвучу. Как
9: так,
5: ты, сколько людей?
9: Ну, мне показалось, что на сегодняшний, ну, вчера было, наверное, человек 50, сегодня еще человек 30 приехало, и ожидается, ну, больше 100.
5: И тем не менее, на сегодняшний день поголовье 114 человек.
9: О, открывает, ну, вот, будет больше 100, да, это точно.
5: Саша, как думаешь, если бы мы сами взялись, или Костя там как-то это, может быть, это уже в мотофестиваль какой-то превратился?
9: Пора, да. Пора это все организовывать реально как фест, который будет называться «Фест у малыша».
5: Да. И не менять локацию никоим образом.
9: Шикарное место.
5: Чудесное
9: просто
5: место, чудесные люди, чудесная погода. Чудесная Александра. Чему?
10: Псков, Ксюша, жена малыша.
5: И мы сегодня
10: Да, сложилась очень такая красивая, как это сказать-то, комбинация. Малыш 60, трус.
5: Два по 30.
10: Наверное, да. И поэтому, почему бы не отметить так красиво среди мотодвижения 60 лет, 60 регион. Welcome.
5: Ксюша, сколько примерно друзей сегодня приехало? И, может быть, еще кто-то ожидается?
10: Ну, на данный момент 114 человек, но, может быть, еще кто-то подъедет.
5: То есть шикарный день рождения, я так понимаю. Ну, по количеству,
10: ну, наверное,
5: по количеству,
10: да,
5: поголовья. Вполне можно считать удавшимся день рождения. 60 – юбилей, хорошая дата. Как вы думаете, если вдруг на перспективу вот, задумается малыш, допустим, 61, сейшн для мотобратства, возможно или нет?
10: Но сейчас мы обкатаем эту тему. Мы первый раз организовываем такое мероприятие. Испугались, зажмурились и сделали. Почему бы и нет, да?
11: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Гвардин Сергей. Если проще, то мотобомж всея Руси. Я позавчера выезжал за хлебом и смотрю, куда-то едут мотоциклисты. Я поинтересовался, можно ли с ними. Они сказали, что можно. И совершенно случайно мы с федеральной трассы свернули на день рождения нашего общего друга Костеньки Малыша.
5: Сколько ему, если не секрет, или это тайна все покрыта?
11: Ну, если мне не изменяет память, где-то между 38 и 63.
5: Вот 69, по-моему, даже.
11: Только никому.
5: Никому. Сергей, как думаешь, есть перспективы, если было бы, допустим, вот предположить, малыш 61, 62, 63, просто не день рождения, уже как фестиваль?
11: Больше скажу, перспектива есть всегда, но мы задумались о другом, только малыш этого пока не знает, поэтому
5: интрига.
11: Тоже только никому. Наверное, мы все скинемся, и мы его поставим перед фактом, что в следующем году придется делать 61.
5: Деваться некуда. Для вас, специально для Моторадио, город Изборск, день рождения малыша, 32-е. Для вас был Сергей Циник, будь добру, и Якут.
12: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 августа 1870 года родился Густав фон Болен und Гальбах. Этот человек наложил определенный отпечаток на всю историю 20 века благодаря своей женитьбе. Его женитьба определила судьбы миллионов человек. И все из-за приданого. После смерти в 1902 году оружейного магната Фридриха Круппа его металлургическая империя осталась без наследника мужского пола. Император Германии Вильгельм II решил, что следует выдать единственную дочь Фридриха Круппа, Берту, за человека хорошего происхождения, который ему и мог взять на себя управление концерном. Император долго выбирал и, наконец, остановился на прусском дипломате Густаве фон Болене und Гальбахе, типичном пруссаке. После свадьбы в 1906 году Густав взял фамилию жены и возглавил доставшиеся ему в качестве приданного оружейные заводы. Этот крайний националист был главным поставщиком оружия имперской Германии в Первую мировую войну. Затем финансировал нацистов, помогая им прийти к власти. Вряд ли бы Гитлер смог стать канцлером, если бы не деньги Гальбаха Круппа. За свою политику Крупп должен был предстать перед Нюрнбергским трибуналом, как один из главных военных преступников, но успел умереть от старости. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: ехать.
1: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капкаев.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога.
13: А дальше не
14: мешает. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
15: Санкт-Петербург. Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, ну удовольствие такое, но наверняка не дешевое никак вообще. Но при этом спрос мы знаем точно, что есть на такие услуги. Это говорит о чем? О том, что все-таки мозги у мотоциклистов повернуты как-то вот по-особенному. Потому ну вот хочется все-таки.
2: В правильном русле, раз у них есть деньги за это платить.
1: Да, то есть люди готовы расставаться с наличностью или там с безналом, но чтобы приехать на тот же Балтик Ралли, действительно на мотоцикле из Петербурга, проехаться по этой чудесной дороге и въехать на рыночную площадь города Выборга и так далее.
2: Если они не могут оттуда уехать, мы можем совершенно спокойно приехать забрать мотоцикл без них.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио.

0: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А бывает, Анна, что приезжает какой-то мотоцикл такой пожилой, и вы так выходите, посмотрели, говорите, не, парень, вот это мы вот точно не берем. Не будем, так сказать, вот этим портить ауру нашего замечательного сервиса. Да.
2: Такой практики, по крайней мере, здесь у меня еще не было, но я со своей стороны скажу, что нет старых и плохих мотоциклов. Любой мотоцикл, как клиент, достоин внимания. Поэтому есть недообслуженные, недолюбленные. Вот в чем еще большая фишка женского, честно говоря, мотосервиса. Мы принимаем не только женщин. Женщинам мы отучаем бояться, потому что они не всегда могут мужчинам рассказать, потому что они хотят казаться слабыми. А мужчины к нам приезжают, как к женщинам, за заботой, потому что когда они понимают, что мы все-таки разбираемся в мотиках, они начинают смотреть на нас немножко другими глазами. И приезжают...
3: Вкусный кофе,
2: забота,
3: горящие глаза.
2: Да, общение.
1: Ой.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». Гости мероприятия делятся впечатлениями от увиденного с организатором и участником фестиваля Олегом Капкаевым.
1: Мы находимся на фестивале «Балтик Ралли», который проходит в эти дни в Выборге, прямо в центре, на рыночной площади. И встречаемся...
2: Меня зовут Альбина.
1: С Альбиной из города Москва. Вот расскажите, зачем вы здесь ходите по этому фестивалю? Нравится, не нравится? Что вы здесь интересно увидели?
2: Вы знаете, мы попали сюда совершенно случайно. Собирались ехать в Петербург, остановились у тети в Рощино. И почему-то вот решили сегодня отправиться именно сюда. И совершенно не прогадали. Сели в электричку, почитали, посмотрели. Прекрасный фестиваль проводится в городе. Мы были очень рады, что мы на него попали. Вот, посмотрели на байкерскую тусовку. Посмотрели великолепный концерт. Хорошая организация, добрые люди. Классное мероприятие.
1: А вы здесь с детьми?
2: К сожалению, нет. Сына сегодня оставила у тетки в силу того, что он вчера у нас уже нагулялся, мы его замучили, вот, возили и туда, и сюда, и везде, короче говоря, он был, и отказался ехать. Ему 6 лет, и я сейчас схожу и грущу.
1: Ну, 6 лет, да.
2: Нет, ему бы очень понравилось, он очень любит и вело, и мото, вот всякие вот такие вот штуки.
1: Фестиваль будет допоздна, поэтому можно еще съездить в Рощино и вернуться.
2: Я уже думаю кого-нибудь сюда дернуть, чтобы он привез сюда моего ребенка. И мы тут вместе потусовались. Всего хорошего.
1: Мы встречаем на площадке «Балтик Ралли» в центре Выборга Алексея. Алексей, расскажите, откуда вы приехали и что вы здесь делаете?
3: Мы приехали из города Ярославль. Мы были в Санкт-Петербурге, гуляли, но так как узнали, что байк-фестиваль будет, обязательно посетили это мероприятие. Вот приехали с двумя внуками. Они в восторге, они везде ходят, фотографируются, общаются с ребятами. Впечатляют мотоциклы, впечатляют люди, впечатляет вся обстановка. Очень круто, очень здорово. Такие бы мероприятия почаще, получше, побольше.
1: И по всей стране.
3: Да, да, желательно по всей стране. Но ярославские байкеры, не знаю, не нашел здесь. Наверное, тоже присутствуют.
1: Есть, конечно.
3: Скорее всего, есть. Поэтому...
1: В любом случае передаем привет ярославским байкерам. Там, особенно клубу Black Beards.
3: Да, да, да. Да.
1: Вот расскажите, вот вы здесь, я смотрю, там даже вы залазите на эти наши велосипеды. Велосипеды большие. Это шоу Crazy Wheels. А насколько оно востребовано вашими внуками и, в принципе, радует ли это взрослых?
3: Да, безумно радует даже взрослых, несмотря уже на детей, да, то есть как бы дети вообще в восторге от техники, от вот этих же велосипедов, да, там, от всего, а мотоциклы это вообще отдельная тема, плюс ребята, которые этим болеют и занимаются, на них приятно посмотреть, да, фестиваль, такие группы выступают, как Гарик Сукачев, ну, нечего сказать, все круто, все на уровне. Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам всего этого праздника, наверное, губернатору и руководству города. Очень круто, очень здорово. Со всей страны люди едут, и все рады и обстановке и красоте города. Спасибо большое.
1: Ждем вас в следующий раз.
3: Обязательно приедем.
1: Мы прямо из центра Выборга встречаем Наталью, которая очень колоритно пытается ехать на самокате, находясь в зоне Crazy Wheels. Вообще, Наталья, расскажите, откуда вы приехали? Насколько вам нравится это мероприятие?
4: Здесь очень весело и задорно. Мы приехали из Липецка. Жаль, что на один день всего. И очень хотели бы, чтобы этот фестиваль побывал у нас в Липецке обязательно.
1: А вас не пугает там страшные байкеры, мотоциклисты?
4: Это что вы, это моя стихия, несмотря на то, что я так одета.
1: А вы здесь с родственниками, там, с детьми, с внуками, там, с мужем?
4: Со всеми, всех, со всеми вышеперечисленными.
1: А насколько им нравится?
4: Я так думаю, что им очень нравится это.
1: А что вам здесь нравится больше всего?
4: Сложно сказать, потому что все локации достаточно интересные, такие разнообразные, на любой вкус, на любой, ну, как сказать, интерес. Я думаю, что здесь каждый найдет себе по душе что-то.
1: Порекомендуете ли вы там каким-то своим друзьям там приехать в эти дни?
4: Обязательно, обязательно. Я уже отправила кучу фотографий всяких разных. Все в диком восторге. И все хотят сюда.
1: Хорошего вам отдыха.
4: Спасибо.
1: Вы слушаете Моторадио, с вами Олег Капкаев. Мы беседуем с Олегом, который приехал к нам из Белоруссии. Он же... Организатор мероприятия Road R98,
5: я так понимаю. Вот, Вадим, главный, я помогаю. Я организатор мотопробега.
1: организатор мотопробега. Расскажи, как состоялся мотопробег из Бреста до Выборга.
5: Уважаемые друзья, меня зовут Олег Муравлев, я являюсь организатором братского международного патриотического мотопробега «Брест-Выборг». В этом году он стартанул из нашей малой родины, деревни Щербы, мото-деревни Щербы, куда мы всех, пользуясь случаем, приглашаем. Это единственная мото-деревня на территории Республики Беларусь. 17 июля мы проехали по местам боевой славы в день освобождения нашего города Пружаны и Пружанского района. 10 памятников посетили вместе с Белорусским союзом женщин. Почему мы это сделали? Потому что 2026 год у нас в Беларуси объявлен годом белорусской женщины. Мы вместе с женщинами, с детьми на мотоциклах, мотоциклисты сделали это такое прекрасное шествие, пробег, автомото.
1: А вот само мероприятие, насколько оно для тебя масштабно, хорошо, плохо, что за люди здесь?
5: Я посещаю его с 2022 года, в 2021 не получилось, ковидный год был, очень хотел, но вот уже пятый раз я здесь, это для меня это самый лучший фестиваль, который только может быть, ну вот, не хочу никого обидеть, но на самом деле тут очень круто, очень душевно, люди все такие доброжелательные, ходишь, атмосфера незабываемая, очень-очень советую и рекомендую. Кто еще?
1: Очень много же здесь просто горожан и людей, которые не имеют отношения к мотоциклам, что достаточно украшает праздник мотоциклистов. А вот колонна, которая ловит, сколько вообще приехало с тобой человек из Беларуси? И они, многие же из них впервые сюда, что они говорят?
5: Да, наша колонна составляла на начальном этапе 50 мотоциклистов, 40 мотоциклов. С нами ехали ребята, в колонне едут белорусы, россияне, есть даже представитель Германии. Он до последнего думал, поехал с нами до границы, его пропустили. Он сейчас с незабываемыми чувствами здесь ходит, наслаждается праздником, благодарит всех.
1: Наконец-то увидел Россию не по телевизору.
5: Да, он говорил чисто на немецком языке, но уже за дни пребывания с нами начал немножечко говорить на русском. У нас приехало 30 участников на 20 мотоциклах. Никакого кризиса бензина по дороге не было. Организаторы нам гарантировали 3 заправки по дороге. Большое им спасибо. Топливо везде было и без этого. Честно вам скажу, везде был бензин, но у нас встреча нас помогали заправлять, и все было классно. Мы вот эти, сегодня у нас получается 7-й день нашего путешествия. Мы очень довольны, очень всем советуем этот фестиваль Балтик Ралли. И, конечно же, слушайте моторадио, это лучшее радио в России.
1: Вы слушаете Моторадио, с вами Олег Капкаев. Мы находимся на построении того самого грандиозного мотопарада государственной границы, который возглавляет губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. И мы видим группу девушек в красных платьях, Lady in Red. Все по классике. Итак, я задаю вопрос красивой девушке, которая в байкерской кожаной куртке и в красном платье.
6: Здравствуйте, меня зовут Кулундук Юлия. В этом году у нас проект, я руководитель проекта «В красных платьях». В этом году у нас проект прошел 19 июля в Московском районе Санкт-Петербурга, в Московском парке Победы. Нас было более 120 человек, девушек в красных платьях, и нас сегодня пригласили на фестиваль. И вот мы приехали тоже с благодарственными письмами для руководителей, потому что тоже у нас один из клубов нас пригласил. Мы сотрудничаем со многими женскими организациями, движениями. И в этом году, 19 июля, нам ребята из Волков, из байкерских клубов вручали цветы, розы.
1: Это прямо приятно, да?
6: Да, было безумно приятно. Вот нам сигналили, вот, и нас осыпали лепесточками роз. Было очень здорово.
1: Очень приятно, когда девушки разбавляют вот этих суровых, бородатых, пузатых, татуированных мужчин. А что вы находите на этом фестивале? Как вы видите этих мужчин со стороны?
6: Ну, это мужественность, это вот такая вот уверенность. Ну, это классно, интересно. Потому что настоящие мужчины.
1: Настоящие мужчины. Да. Мы будем считать, что все эти байки настоящие мужчины. Yep. А как вам сам вот фестиваль уже первый раз? Первый раз. Вот расскажите, как это все выглядит тут с вас.
6: Но мы еще не погрузились, мы только вот нас немножко прокатили на мотоциклах, и мы только сегодня вот приехали на электричке. Мы еще не погрузились, но очень уже здорово, очень классно. То, что мы увидели, это впечатляет.
7: Вы слушаете Моторадио, с вами Олег Капкаев. Мы находимся на поле Пасхина, где сыны поминают память отцов, и выстроен целый мотоциклистами мемориал в честь 123-й дивизии, погибшей здесь и потом выходившей из окружения во время Великой Отечественной войны в 41-м году. И встречаем Владимира, который приехал к нам из Финляндии. Он финская русская ассоциация байкеров. Он с собой привез аж 12 человек из Финляндии, которые не побоялись все то, что рассказывают в телевизоре. И теперь, Владимир, расскажи, что ты видишь в России, что ты видишь в этом мероприятии, а самое главное, зачем ты сюда едешь? Это же опасно.
8: Ну, ничего опасного тут нету. Я не первый раз ездил. Все замечательно, хорошие люди, хорошая атмосфера. Ничего не изменилось за эти года. Все те же хорошие люди. Друзья, мото-братья, и надеюсь, будем дальше встречаться.
7: Вот эти люди, которые поехали с тобой, то есть ты их, каким способом ты их убедил, что можно ехать, и это не настолько опасно, тем более, что пришлось ехать большими кругами?
8: Ну, не нужно было их убеждать, они сами в Россию ездили, и также у них есть здесь друзья, поэтому все очень просто, и нет никаких секретов и тайн.
7: Все как обычно, кто-то наверху, правительство мешает просто дружить нормальным людям.
8: И нет, не мешает. Вот мы приехали, нам никто не может указывать, что можем делать, что мы не можем делать.
7: Поэтому... Как вы проходили границу? Вы же ехали окольными путями.
8: Да, через Эстонию, погранпункт Койдула прошли. Заняло несколько часов, конечно, но относительно безболезненно в этом году. И все хорошо.
7: Вообще, нравится тебе Выборг, нравится ли тебе это мероприятие? И ты же уже который год сюда приезжаешь. Что здесь тебя сюда так тянет?
8: Ну да, я являюсь представителем Балтикрая, вообще в Финляндии. Вам все нравится. Люди, атмосфера, позитив, мотобратство.
7: Вы слушаете Моторадио, с вами Олег Капкаев. Мы находимся в центре площадки Балтик Ралли в Выборге, где проходят мероприятия. И находимся в зоне, где горожане и их дети развлекаются. Тут у бассейна, велосипеды. И беседуем с Натальей, которая приехала к нам из Коврова, Владимирской области. Вот расскажите, во-первых, как вы сюда попали? Нравится вам здесь, не нравится? И какое впечатление производят на вас суровые злые байкеры?
9: Добрый день. Мы приехали сюда из Коврова, Владимирской области. Нам здесь все очень нравится, мы путешествуем. Байкеры нормальные люди, хорошие, добрые. Ну, как бы очень много их видели. И здесь, оказывается, праздник идет. Вот мы на него и попали.
7: А дети, которые тут с вами в руки, я так понимаю, или там, там племянник, неважно, там, не суть. Вот им нравится ли это детям? Вот так они здесь просто, я смотрю, некоторые ходят на головах. Как вы за этим следите? И нужны ли такие мероприятия в разных вещах нашей страны?
9: Так это самое главное и есть. Детям очень нравится. Дети веселятся. Посмотрите, кто-то прыгает, кто-то занимается, кто-то на велосипедах катается. Всем все нравится.
7: Нужны ли такие мероприятия?
9: Конечно, нужны. Праздники всегда нужны.
7: Благодарим вас. Хорошего дня.
9: Спасибо вам. До свидания.
0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026. Город Выборг».
10: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
11: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 августа 1870 года родился Густав фон Болен унд Гальбах. Этот человек наложил определенный отпечаток на всю историю 20 века благодаря своей женитьбе. Его женитьба определила судьбы миллионов человек. И все из-за приданого. После смерти в 1902 году оружейного магната Фридриха Круппа его металлургическая империя осталась без наследника мужского пола. Император Германии Вильгельм II решил, что следует выдать единственную дочь Фридриха Круппа, Берту, за человека хорошего происхождения, который ему и мог взять на себя управление концерном. Император долго выбирал и, наконец, остановился на прусском дипломате Густаве фон Болене унд Гальбахе, типичном пруссаке. После свадьбы в 1906 году Густав взял фамилию жены и возглавил доставшиеся ему в качестве приданного оружейные заводы. Этот крайний националист был главным поставщиком оружия имперской Германии в Первую мировую войну. Затем финансировал нацистов, помогая им прийти к власти. Вряд ли бы Гитлер смог стать канцлером, если бы не деньги Гальбаха Круппа. За свою политику Крупп должен был предстать перед Нюрнбергским трибуналом, как один из главных военных преступников, но успел умереть от старости. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
4: Примите меры.
5: Работаем по машине.
6: Дорожная обстановка.
7: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 378 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

0: Из Санкт-Петербурга Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Дорожная обстановка. Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Моторадио представляет Soundcheck.
1: Привет, ребята, вы слушаете радиостанцию Моторадио в студии. Как всегда в это время, Александр Цыпин, я вас приветствую. И сегодня мы с вами, как обычно, наслушаемся хорошей музыки на волне нашей радиостанции в рамках программы Soundcheck, которая является из себя, собственно, дайджест новинок, которые появились за последний отчетный период, за неделю. Начнем с трэш-металла, как всегда. Здравствуйте, поехали.

Немецкая команда Electric Callboy открыла музыкальный час. Вы слушаете, напомню, подборку новинок недели. Считается, что Electric Callboy – одна из самых ярких современных метал-групп Германии. Ну, такая смесь металкора, электроники, ну и прочих разных новомодных стилей, но тем не менее. Основана, между прочим, 16 лет назад в городе Кастроп-Рауксель, Германия. До 2022-го назывались Eskimo Callboy, ну а затем сменили название вот на это. Ну и новый альбом, конечно, сегодня у нас в премьере, в нашем выпуске новинок, композиция «Tanznade». Что это значит, одному богу известно.

Ну, а это канадская команда из города Торонто. Тоже довольно древняя. 2004 год, 22, получается, года, да? Такой хардкор, панк, метал, стюджи, ну и так далее, и так далее. Все вместе, все сразу. Называется композиция Speed Wizard, то бишь скоростной помощник. Альбом Give Me Dirt 2026 года вышел сегодня, 7 числа. Друзья, мы с чем я вас и поздравляю.

Конечно, и сегодня еще один лишний получился трек. Вместо трех обычно четыре бодрых композиции.

Вот такой трек под названием Depression от группы Carnal Dust. Такая немецкая команда из города Ганновер, соответственно, работающая в трэш-метале, как вы слышите. Это молодой коллектив, 2 года ему всего-то ничего, но, вот видите, тоже пытаются. Ну и последний сегодня трэш-металлический номер от группы Rotbox.

Ну, в общем, незамысловатый коллектив. Родбокс называется группа. Новый трэш-металлический коллектив из города Нью-Йорк. Ему примерно год. Вот новая работа, опять же, и от этого коллектива также попала сегодня в программу «Саундчек». Ну и на засим все с тяжелой музыкой, хотя какие-то фрагменты будут, но среди великих, например, мы переходим к блюзу, наконец. Еще раз здравствуйте, доброй вам пятницы.

проект со смешным названием «Иван Бузик» с треком «Footsteps», то бишь «Шаги». Вот такой вот черноватый блюз, вполне себе в традициях правильных блюзов, американских электроблюзовых, конечно, не корневых. Ну, а мы с вами движемся далее, уходим в Hard and Heavy, слушаем группу Master Die. Я напомню, что вы на волне радиостанции Моторадио.

Португальская команда Master D из города Порту тоже основана, ну, относительно недавно. 2019 год, автор песен и музыкант, основной здесь вокалистка D-Y Moob. Такая вот, ну это симфо, готик, метал и так далее. Называется композиция Platonic Sex. 2026 год, новейший альбом коллектива. Движемся далее. Да, могу проанонсировать, сегодня у нас новый Страйпер. Группа Иконик, Тони Айоми и Ингви Мальстим. Все это чуть позднее.

Группа Anti-Pivi на Моторадио с треком Among the Dead. Я напомню, друзья мои, что все наши передачи представлены в подкастах музыкальных, в которых есть, естественно, описание к каждому подкасту. И в этих самых описаниях есть имена музыкантов, которые написаны буквами, а не то, что вы слышите в моем исполнении. Еще тот английский язык. Так что, если кому интересна та или иная группа, которую вы услышали в программе, всегда можно почитать, как правильно пишется имя этого музыканта. А мы идем далее и слушаем Чарли Эдварда.

Басова. Все-таки есть шарм в музыкантах с такими хрипатыми немножко голосами. Чарли Эдвард, молодой канадский рок-музыкант, стремительно набирающий популярность. И сегодня представляем вам новую работу «Pushing My Luck». Это трек, который выбран из новейшего альбома текущего года, который, опять-таки, ну, мне кажется, в очень многих чартах. Тут большая такая целая страница, посвященная достижениям этого музыканта и этого релиза. Далее группа Rankin, тоже давайте на

французская трэш-металлическая команда из региона Grand Est, который, ну, вообще для Франции не очень, так сказать, типичен, но, тем не менее, классический трэш-метал с грувами, без лишнего, без чего-либо. По звучанию, по крайней мере, интернет сравнивает их с Exodus, с Pantera даже, с Testament, но не знаю. По-моему, неплохо. Вот мы переходим к классическим рок-группам. У нас новейший сингл от группы Striper, который называется Ashes to Roses на Моторадио.

Новый трек Ashes to Roses, вошедший в 18-ю студийную пластинку. Войдет, вернее, ну, можно сказать, уже вошел, да. Пластинка будет называться Throne of Thrones, которая появится 25 сентября текущего года, если все будет хорошо. И идем вперед по известным музыкантам. Группа Iconic с композицией, синглом Far Away. Да, и который раз хочу напомнить, друзья мои, что наши подкасты, о которых я уже сегодня говорил, найти их очень легко. Набираете в любом поисковике подкасты Моторадио, в одну кнопочку нажимая подписываетесь и слушаете в любое время, переслушиваете или наоборот отписываетесь.

Супергруппа «Иконик», композиция «Far Away» на Моторадио. 31 июля 2026 года вышел текущего этот альбом. Называется он просто цифрой 2. В составе из группы «Striper» Майкл Свит, Джои Хокестра, это у нас «White Snake». Ну и Марко Мендоза, конечно, бас-гитарист «White Snake», и Тин Лизи, и «The Daisies». Томми Олдридж, тоже известный вам по Оззи Осборну и тоже по White Snake. В общем, одна из мелодичных композиций с этой пластинки. Ну, не может здесь быть что-то, что, ну, не попадает в наш музыкальный формат. Это наше все. Эти замечательные иконики и иконоподобные музыканты. Идем далее. Вот вдруг у нас проснулся наш великий мелодист и серый кардинал черного металла Тони Айоми. Давайте послушаем его новое произведение.

не знаю уж как кому как, но рифы узнаются, но в то же время могло бы быть, наверное, и понтировать. И вообще, честно говоря, после Ози все как-то не так.

Ну, что же это такое любопытное, спросят нас наши слушатели. А это второй сингл с нового сольного альбома Кай Хансена, знаменитого из Хэллоуина и Гамма Рэй. Трек называется «Welcome to Life». Мы послушали его довольно долго. Потому как он весь разнообразный, не одинаковый. Следующим номером у нас Ингви Мальстин, которую я всегда с трудом, с настороженностью, скажем так, отношусь. Длинные треки, вокал иногда странный, тем более, когда он сам запел. Но, тем не менее, не отметить нельзя. Новый сингл «Now or Never».

в чем дело здесь, тоже понятное дело, что каждый сингл в наши дни — это преддверие нового студийного альбома. 23-й по счету студийник выйдет у Инги Мальстина. Будет называться «Hell or High Water» и выйдет в ноябре текущего года. Ну, посмотрим, что это такое будет. Любопытно всегда. Гитарист, он, конечно, волшебный, вокалист никакой, мелодист не знаю. Ну, наверное. Хотя, конечно, нельзя так рассуждать по-дилетантски. В любом случае, это человек великий рок-музыкант. Далее группа City of Lights на Моторадио.

британский проект в стиле мелодик-рока, созданный гитаристом, автором песен Нилом Остином. Группа ориентируется на хорошую музыку в нашем мелодичном формате, который мы любим. Ну, те, кто постарше, я имею в виду рок 80-х, вот в этом как раз ключе и звучит вся пластинка. 2026 года альбом вышел, вернее, выйдет он осенью, а вышел вот этот сингл одноименный с альбома City of Lights. На моторадио представлена сингловая версия. Посмотрим, как будет и дальше развиваться события. Уверены, что все будет как раз в правильном ключе идти. Движемся вперед. Джеспер Линдл с треком «The Letter».

Симпатичный парень на обложке. The Letter называется трек из нового альбома шведского музыканта Джеспера Линдела Ройл, который вышел в конце июня, получается, дошел до нас только сейчас. Чудесная, кстати, пластинка, всем рекомендуется. Очень солнечная, летняя, что удивительно. Понятно, когда трэш-метал из Швеции или Норвегии, все-таки погоды и такие суровые довольно-таки широты, но тем не менее, бывает вот такая музыка, которая прямо наполняет чем-то таким позитивным все музыкальное пространство. Далее группа или человек по имени Herbst с треком «Schmerz». Господи, немцы какие-то, что ли?

немецкая группа из Берлина. 2021 год, дата рождения. Ну, не музыкантов, конечно, а самой группы. Вот такой вот немецкоязычный хард, наверное, так правильнее сказать. И вот я смотрю на часы, к большому сожалению, не успеваю задуманное. На сегодня что-то перейдет в следующий эфир. Будем надеяться.

классический блюз-рок на моторадио. Трек. Так, это у нас что у нас такое? Это у нас блюзовая группа Honey Hush Low Fryn River Blues. Вот так вот. Это тоже Дюссельдорф, Германия. Так, успеваем послушать еще буквально чуть-чуть. Vintage Explosion на моторадио, трек If I Wanna Wake Up.

Певучая группа, опять же, ну, можно сказать, что Северная Европа, Шотландия, группа The Vintage Explosion. А завершим мы сегодняшнюю программу композиции под названием All That Matters, то бишь все это имеет значение, от музыканта по имени Алекс Килрой. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы, друзья мои. Будьте здоровы, красивые, богатые, слушайте хорошую музыку, в том числе и на нашей волне Моторадио. Счастливо! Yeah.

0: Всем здравствуйте! В эфире Александр Цыпин и радиостанция Моторадио. И наш сегодняшний гость появился у нас здесь в студии. Замечательный Константин Слюсаренко. Константин, здравствуйте, добрый день.
1: Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Слушайте, не видел вас, я не знаю, сколько лет, вот если сосчитать, с Радио Рокс 102 FM.
1: Да, последний раз на Радио Рокс виделись еще.
0: Я напомню, что Константин человек великий. Он создал в Петербурге первый детейлинг-центр автомобильные. Никто не занимался серьезно тогда этим делом. И у Константина было, ну, по меньшей мере, несколько центров по нашему городу, насколько я помню, да?
1: Да, да.
0: И автомобили чудесные выезжали оттуда, хотя въезжали в очень таком состоянии плачевном. И вот это вот само направление, детейлинг, оно было новым тогда и как-то считалось многими блажью некой. А это теперь бешеная популярность. Вон их сколько.
1: Да, этих, да. Как каждый, как говорится, каждая автомойка считает себя детейлингом. А в 2010 году мы были первые, кто, ну, скажем так, начал профессионально заниматься косметическим обслуживанием автомобиля. Это химчистки, такие полировки, защитные покрытия, потом пошли пленки и так далее. Но прошло 16 лет. И...
0: За это время вы успели позаниматься спортом мотоциклетным, сломать себе все руки-ноги, да?
1: Но, да, я как-то проникся мотоциклами, получил травму и, к сожалению, больше...
0: Я неудачно пошутил.
1: Гонять не могу, это прямо до слез обидно. А я гонял на треке на 9 января, у меня там и мотоциклы стояли и прочее, так, ну...
0: На треке, в смысле, вот это скоростные вот эти
1: мотокросс,
0: вот, где мотокросс. С коленочкой ложишься. Вот
1: суперкросс, это... да, так сказать, потому что мотокросс – это длинная трасса, суперкросс – это короткая трасса. И вот прыжки, все вот эти вот, вся вот эта вот красота. Получил травму и, соответственно, все, с мотокроссом я завязал, у меня нет ни одного мотоцикла, хотя у меня их было 4, сейчас нет ни одного, но... Так как врач мне запретил заниматься мотокроссом, я так подумал, ну, на двух колесах не получится, а что если попробовать на четырех?
0: Но и... не автомобиль.
1: Но не автомобиль. Ну, автомобиль, это, да, это, как говорится, святое, но почему бы для удовольствия не попробовать квадроциклы? И на этом фоне была создана студия тюнинга, студия по ремонту, по сервису под названием «Квадротек». Ну, расскажу вкратце, да, мы занимаемся всеми марками квадроциклов. Мы оказываем услуги по ремонту, по сервису, ТО, какие-то сложные ремонты, по электрике, установка доп. Оборудования. Ну и самое главное, самое интересное, конечно, направление, мы поговорим более подробно, это тюнинг. Тюнинг и дооснащение. Это подготовка квадроциклов к жесткому
0: бездорожью. К победам.
1: К победам, да, к победам, потому что... Ну, вот я вот сижу перед вами, да, у меня сломанный палец, и это, как говорится, одна из побед, но победа квадроцикла надо мной, а не меня над квадроциклом. Так что это очень...
0: То есть пока 1-0, да?
1: Пока 1-0, да. Но, тем не менее, это даже вот, ну, получение травмы, сложности, поломки прямо в луже, когда там ты по горло стоишь в этой грязи и сломался квадроцикл.
0: Но это вы про оффроуд уже говорите, да?
1: Ну, получается? А для чего еще нужен квадроцикл так-то, по сути? Можно, конечно, покататься и по лесу спокойно, да, и для этого тоже используется квадроцикл, но я сторонник больше вот пожестить, чтобы именно адреналин, чтобы часик в 6, в грязи, прямо вообще с горящими глазами, где непонятно какого цвета квадроцикл даже, потому что они все одинаковые, серые, грязные. Ну вот. И там получается, что ты доказываешь сам себе, не кому-то, а доказываешь сам себе, что ты властен над этой стихией, что вот эти вот там 300 килограмм металла и пластика под тобой помогают тебе творить чудеса. Ну, это примерно то же самое, когда вот летишь на мотоцикле, да, ты берешь стол, в мотокроссе вот эти вот холмы, так называемые, называются столы, берешь стол, либо зуб, и ты летишь вот эти вот 3-4 секунды.
0: Я запишу, берешь стол, прямо,
1: да,
0: это, прямо
1: стол,
0: термин такой,
1: брать,
0: да?
1: Брать стол, взять стол, взял.
0: Господи, так.
1: А летишь вот эти 4 секунды, и ты понимаешь, что вот он кайф. Вот он кайф в жизни. А здесь то же самое. Да, есть квадроциклы, на которых можно прыгать, да, там та же самая Yamaha Raptor. Это бешеный спортивный квадроцикл. Вот, у нас, кстати, сейчас в сервисе стоит сын Yamaha Raptor, называется Yamaha GP. Маленький квадроцикл, маленький. На него смотришь и думаешь, ха-ха, детский. Сын, да. Ха-ха, детский квадроцикл. Он реально малюсенький, но он такой бешеный. Он просто бешеный. Это реально гоночный квадроцикл, на котором даже нет задней передачи. Потому что он нацелен ехать только вперед. Он победитель. А победитель назад и не ездит.
0: Ну, нормальные герои всегда идут в обход. Мы помним с детства.
1: Ну, да? Пускай идут. Мы поедем напрямки.
0: И вот вы теперь вот в этом во всем прямо нашли себя.
1: Да, я прямо погрузился с головой. В грязь я погружаюсь по горло, а вот в квадро тему я погрузился полностью с головой. Слушай, у нас студия, у нас отдельное помещение, причем достаточно удобно к нам подъехать вообще с любой точки как города, так и с любой точки области. Мы рядом с кольцевой автодорогой, рядом с ЗСД, на Таллинском шоссе, напротив ленты Таллинское шоссе, дом 204/10. Очень легко нас найти.
0: Слушайте, но я могу понять, когда люди приезжают на автомобиле в детейлинг-центр, потому что автомобиль, вот они по городу ездят, едет, доехал в детейлинг-центр. То же самое мотоциклы. Квадроциклы, тут проблема, потому что я не знаю, как они юридически, можно ли на них ездить по дорогам общего пользования, или это всегда эвакуатор, или что?
1: Потому что нет, на квадроциклах можно ездить по городу, не возбраняется. Я, ну так, чуть-чуть покатался даже, ну, чуть-чуть. Для того, чтобы управлять квадроциклом, нужны права категории Б. То есть, тот, кто ездит на машине, имеет право управлять квадроциклом. Тут ничего такого страшного. Это не так давно госавтоинспекция приняла такое вот положение. Совместно, я так понимаю, что с депутатами. И можно на квадрике гонять по городу. Да, он должен стоять на учете. Он ставится на учет не как там машина или как мотоцикл. Он ставится как самоходный механизм. Выдается паспорт самоходного механизма.
0: Ну, то есть тоже номерные знаки.
1: Вот да, эти да, все, да, да, да, да, да, угу. Номера, есть место под номер и пожалуйста. Но многие не ставят квадроцикл на учет, потому что не видит в этом смысла, так как, во-первых, это затратная процедура, она стоит каких-то денег. А во-вторых, зачем ставить квадроцикл на учет, если ты на нем гоняешь, например, только по лесу? Кто в лесу будет ловить? Там медведи будут ловить, проверять документы? Ну, вряд ли.
0: Ну, мало ли.
1: Егеря, там, где ходят егеря, квадроциклы, она старается не ездить, потому что все-таки природу мы все любим, бережем и стараемся там не распахивать уж мощными колесами, мощными квадрами абсолютно все вокруг. Вот, поэтому люди, как правило, привозят квадроциклы на прицепах, потому что квадроцикл — это такая техника, там свыше там, 100-120 км в час на нем не поедешь, потому что некомфортно. Большие колеса и прочее. Это не мотоцикл, это квадрик, да, и он нужен все-таки для больше пересеченной местности. Это первый момент. И момент второй, если там у клиента, например, нет возможности привести его к нам, а для этого там специальные прицепы, конечно, то у нас есть своя служба эвакуации, мы там сами приезжаем, забираем, везем, привозим и делаем с квадроциклами все, что пожелает владелец.
0: Слушайте, все-таки автомобиль, понятно, довольно такая штука, с одной стороны, вроде как и не очень сложная, понятно что, но они бывают конструктивно сделаны сложно, и там какой-нибудь BMW 5 или там, я не знаю, Lexus, там, боже упаси, и там всякие вот эти подвески, Макферсоны, разные всякие приспособы для более удобного руления, там, наслаждения и тому подобное. Вот такая, в общем. А квадроцикл внешний, люди, господи, мотор, там 4 шруса торчат, или 2, я не знаю. Это примитивная техника-то, казалось бы.
1: Нет. Квадроцикл — это достаточно тоже сложная такая техника. Он, конечно, попроще, чем автомобиль. Но представьте, да, все квадроциклы строятся вокруг рамы. Берется рама. Рама должна быть крепкая, потому что от крепости рамы зависит жизнь райдера. Да, перевернувшийся квадроцикл, если у него рама складывается, например, пополам, она зажимает райдера, и все. Дальше. На квадроцикле есть двигатель. Двигатели достаточно современные, они инжекторные. На квадроцикле есть вариатор, который передает крутящий момент на колеса. На квадроцикле два кардана, два моста, два редуктора. Из этих редукторов выходят, соответственно, привода, которые... Ну, по сути, это тот же самый полноприводный автомобиль. Вот, например, автомобиль Jeep Wrangler. Да, у него там два моста, раздаточная коробка, коробка передач. Здесь, по сути, своей все то же самое, только вместо раздаточной коробки это вариант. Да, с пониженной передачей, движение вперед-назад. В квадроцикле есть коробка передач, но она объединена с вариатором. Работает все очень просто, все очень достаточно надежно. Если уметь этим всем пользоваться, управлять, то, несомненно, колоссальное, катастрофическое удовольствие. Как, адреналин как просто кружками.
0: Как это катастрофическое удовольствие? Это как?
1: Ну, потому что когда... Ну, это же катастрофа, когда ты по горлу влетаешь в лужу, например. Это катастрофа, смысле, и ты не знаешь, что будет через метр. Потому что под колесами, ты же не знаешь, это грязная вода. Вот как мы вот ручьи, например, ручьи форсируем, да? Вроде бы едешь, да, там. Вот сиденье скрылось под водой. Потом подбирается тихонечко к рулю.
0: А у вас это шноркель?
1: Шноркеля, вынос, да? Радиатора, конечно. Если без шноркеля и без выноса радиатора, это мотор хватает сразу же.
0: Что
1: хватает.
0: Такое вынос радиатора? Это что?
1: Это перенос радиатора в максимально высокую в максимально
0: высокую. Ну, радиатора, точку. Который охлаждает двигатель. Да, вот обычный, этого радиатора.
1: Обычный, да.
0: То есть где-то сол, да?
1: Где-то сол.
0: Так. Но, а зачем?
1: Ну, если перегреть.
0: Чтобы не пробить?
1: Чтобы не перегреть. Потому что радиатор в грязью забивается,
0: понял,
1: в лужу, да, забивается, ясно. Грязью, изменяется, соответственно, температура, да, он не охлаждается, вентилятор не справляется, температура растет, квадроцикл перегревается, и на перегретом квадроцикле далеко не уедет. Поэтому существует такая замечательная штука, это уже дооснащение, это вынос радиатора. Выносит его, как правило, на... верхний багажник, на передний верхний багажник. Ну, у квадроцикла есть спереди панель такая, она называется багажник. Как правило, выносят туда радиатор. Для того, чтобы сделать грамотно вынос, существуют комплекты. Они металлические, как правило, да, в них вставляется радиатор, закрепляется, протягиваются все трубки провода и прокачивается система. Рядом ставятся шноркеля. Шноркель – это максимально высокая точка забора воздуха. Шноркеля у нас ставятся на мотор, шноркеля у нас ставятся на вариатор, чтобы не хватануть воды. Потому что вот у нас сейчас стоит в работе квадроцикл, он хватанул воды. Вариатор хватанул воды, у него не было шноркелей, а человек решил, дай-ка я попробую штурмовать.
0: Это переборка мотора получается,
1: это,
0: да, нет?
1: Это замена вариатора. Это дорогая услуга, потому что человек долго буксовал на месте, у него
0: и все сжег там.
1: Да, все сжег, у него просто расплавились там грузики, так называемые грузики внутри радиатора есть. И все раскладывалось. Пришлось покупать новый радиатор. Благо есть наличие, благо квадрик китайский, хоть и дорогой, брендовый, но есть наличие. Да? Если бы был бы там канадский квадроцикл, то был бы
0: все сложнее и дороже. То есть вы звоните туда в ЦК Коммунистической партии Китайской Народной Республики.
1: Да, и говорю, товарищ Си, мне нужен радиатор на Декурикс.
0: Это не ко мне, это вот, пожалуйста, к первому секретарю. И что? И привозят, да?
1: Ну, привозят. Ну, на самом деле, вот на этот квадроцикл мы нашли здесь наличие в Питере. Вот. Ну, чем хороши вот, да, вот эти вот китайские квадрики, о которых сейчас огромное количество, на них есть, как правило, запчасти. А если их нету в Питере, они есть в Москве. Если нет в Москве, значит, где-то есть они по России. Если совсем беда, то можно их найти в Китае и там в течение, грубо говоря, там, ну, грубо месяца их привезти однозначно. Потому что это не является какой-либо проблемой.
0: Давайте выдохнем, небольшую музыкальную паузу возьмем.
1: Давайте.
0: И вернемся в мир квадроциклизма буквально через 2 минуты. Будьте с нами, далеко не уходите.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. Продолжаем эфир. Константин Слюсаренко, известный многим в нашем городе человек, который основал детейлинг, так и за вами будет так след тянуться, никуда не деться, так сказать, от этого.
1: Ну, наверняка, да. Наверняка, да. Многие меня помнят, знают. Ну, детейлинг, а теперь квадро-тюнинг, потому что, ну, на детейлинг квадроциклы не ездят, они ездят на качественную мойку, но ездят на оклейку. Вот у нас был квадроцикл Lancin, мы его полностью оклеили, разработали дизайн, двухцветный дизайн, я лично разработал, лично...
0: Полицейский? Белый с синим?
1: Нет, там такой Рик и Морти.
0: Не знаю.
1: Ну, Рик и Морти что-то там. С одной стороны, там зомбаки, апокалипсис был, вот такого плана. И вот мы сделали все, как бы, все, в общем-то, красиво, здорово. Ну, у нас на сайте есть quadratec.com, очень простой сайт. Вот, как слышится, так и пишется. Можно посмотреть наши работы.
0: Слушайте, расскажите нам, что есть квадроцикл? Какие они бывают? Маленькие, большие, спортивные, прогулочные? Что это вообще такое для тех, кто вот совсем не знаком? Таких много.
1: Слушайте, ну, начнем с того, что да, бывают квадроциклы детские. Мы не говорим про электрические квадроциклы. Сейчас стали появляться электрические квадрики, но мы про них пока не говорим, потому что это такая узкая ниша. Значит, есть детские квадроциклы. Детский квадроцикл — это, как правило, там до 100, наверное, 10 кубов. Они заднеприводные. У них нету, ну, переднего моста, они только заднеприводные, и там максимальная скорость у них ограничена там 40 км в час для того, чтобы детям покататься. Вот. Потом идут квадроциклы, я их называю no-name. Как правило, это 400-кубовые квадроциклы. Они сейчас, ну, вплоть до того, что они продаются даже на Озоне. Они с полным приводом, но они не имеют никакого вида. Это просто рама, фары, колеса, мотор, вариатор.
0: А продаются моста. В разобранном виде по почте?
1: Нет,
0: или в собранном?
1: Ну, как они
0: или
1: идут? Они без колес. Без колес и мотор отдельно. Ага. Вот человек покупает, собирает у себя там в гараже, например, да, и погнал кататься. Ага. Но на таких квадроциклах это можно, ну, там, небольшое бездорожье преодолеть. Можно съездить там в магазин пиво купить или еще что-то вот такого плана. Потом идут прогулочные квадроциклы. Они могут быть точно так же, там, 400-ки, 500-ки, 600-ки. Ну, 600-ки — это уже плюс-минус посерьезней. И, ну, они комфортные, у них мягкие подвески, они достаточно себя хорошо чувствуют на дорогах, они превосходно там на мелком бездорожье, они замечательно ведут себя в прокатных конторах и так далее. А это уже полноценный квадроцикл с вариатором, мостами, с пониженной передачей, поэтому какие-то такие плюс-минус серьезные бездорожья на них можно преодолевать, но они не подготовлены. Не подготовлены. Дальше уже идут квадроциклы мощные. Это, как правило, 800 литр.
0: Но мощный, что значит мощный? То есть это уже такая машина едет уже так
1: уже
0: конкретно,
1: ого,
0: да?
1: Да, ну вот 60 сил, 70 сил, 100 лошадиных сил. Это уже серьезно. Просто когда квадроцикл весит 350 килограмм, и у него мотор мощностью 100 лошадиных сил. Вы представляете, как он наваливает?
0: То есть соотношение лошадь на килограмм веса получается...
1: Да, наверное. Он с места на задние колеса встает. Причем такая махина. Вот. И, соответственно, они уже готовы к покорению серьезного бездорожья, но, опять-таки, они без подготовки, без выноса радиатора, без шнаркелей. Поэтому тут тоже нужно ехать с умом, потому что мы же помним, да, что самое главное в квадроцикле — это райдер. Самое главное, да, чтобы, ну, уехать за там 50 километров, сломаться и думать, как меня оттуда вытащат. Поэтому вот. И, наконец, существуют уже подготовленные квадроциклы. Есть два варианта подготовленных квадроциклов. Есть заводские квадроциклы, которые вот с завода приходят подготовленные. Их называют мат-версия. Мат. Мы их называем, извините за выражение, мудовым.
0: Так.
1: Они идут с выносом заводским, со шнуркелями, на больших колесах. Ну, вроде бы как бы все и хорошо.
0: Это все дорогое уже. Это, мы
1: это дороже, что? Конечно, да. Дороже. Эти квадроциклы по стоимости начинаются там, ну, от 1,5 миллионов где-то. Если, например, там 400-ка, которая no name, она стоит образно там 400 тысяч рублей. да, детский квадроцикл стоит там в среднем 100-150 тысяч рублей, да. Угу. А, шестисотки стоят в районе 700-800 тысяч рублей. Литры неподготовленные стоят 1 200 000. Дальше идут мудовые квадроциклы. Угу. А, люди их покупают, догоняют, все вроде бы хорошо. Но настоящие райдеры покупают литровые
0: квадры,
1: которые
0: вырастают из тех, кто начал с детского, с прогулочного, все мало ему, мало мощности, да?
1: Да. А, эти люди покупают литры, обычные литры, и начинается действие тюнинга. То есть начинается.
0: Так, а давайте сразу стоп. А тюнинг чего?
1: Всего.
0: Но
1: всего, вплоть до замены мотора. Вот у меня 800-ка, давайте поставим литровый. Так. От BRP, например, это топовый квадроцикл.
0: Так.
1: Давайте поставим. Давайте сделаем вариатор.
0: Смотрите, есть аналогия с мотоциклами, да? Вот люди меняют распредвалы, там, например, да, растачивают что-то, увеличивают объемы. То есть, примерно та же история, да?
1: Здесь проще поменять мотор. Угу. Проще взять мотор от другого квадра, потому что они плюс-минус все вот эти вот литровые квадры, они V-образники двухцилиндровые. И, как правило, там немножко с небольшой переделкой они все встают в одну и ту же раму.
0: А юридически это можно?
1: Вот юридически номер это можно, номер двигателя есть, но тюненные моторы, они, как правило, без номеров. Вот. Поэтому, ну, наверное, да, не стоит попадаться.
0: Я просто так спросил.
1: Не стоит попадаться
0: может, да,
1: инспектору ГАИ, который захочет проверить двигатель. Но тут есть другая проблема. Для того, чтобы увидеть номер двигателя на квадроцикле,
0: нужно его разобрать.
1: Это я просто по себе сужу. Я когда ставил квадроцикл на учет, ко мне подходит инспектор и говорит: так, где номер двигателя? Я вижу первые попавшиеся цифры сбоку. Я говорю: вот. Он говорит: нет. Я лезу, смотрю, что там сзади, шильда. Я говорю: вот. Нет, говорит. Я говорю: ну хорошо, говорит, давайте. Отгибаю пластик, говорю: вон. Нет. Я говорю: я не знаю где. Ну тогда я, говорит, не поставлю на учет квадроцикл. Я начинаю искать, думать, что, как, где, почему, звонить по всем этим, звоню дилеру. Дилер говорит: а нужно, говорит, как говорится, походить вокруг квадроцикла, попинать все колеса, потом станцевать вокруг него, походить на руках, значит, перевернуться, и тогда ты увидишь номер двигателя. Я это сделал, да, я увидел этот номер двигателя. Я никогда бы его в здравом уме не нашел. Никогда бы не нашел. То есть, квадроцикл, на котором стоит мотор без двигателя, ой, без мотор без номера, ну, да, это по закону это неправильно. Но найти этот номер двигателя не представляется возможным. Опять же, после каждой катки номер, он же, это же лазерная насечка, и она в любом случае имеет какую-то тактильную шероховатость. Она забивается грязью. Раз, два, три, четыре, пять. Промыть ее в V-образном колодце не представляется возможным. Поэтому номер двигателя, даже если ты знаешь, где он, знаешь, как туда залезть, его просто будет банально не видно.
0: Ой, да, слушайте, прямо целый такой
1: так вот,
0: квест.
1: Мы, кстати, не продолжили.
0: Да,
1: по поводу купить литровый квадроцикл и начать его тюнинговать. Мотор, клатч-кит вариатора, это облегченные грузики для того, чтобы, например, кому-то нужна максимальная скорость, кому-то нужна тяга, например, в грязи, да, ставятся облегченные грузики, другая пружинка на вариатор ставится. Привода. У кого-то летят привода, рвутся, например, да, вот у меня квадроцикл РМ, да, рвутся привода, рвутся, ну, слабоват, квадроцикл не создан, вот РМ не создан для тяжелого бездорожья, я поставил привода CF Moto, есть такая марка, хорошая, очень, ну, известная, качественные, классные квадры делают, поставил от CF Moto, все, вопрос закрылся, точно так же, нужно было увеличить дорожный просвет. Кто-то ставит проставки. Я развернул просто ступицы. И все. Дорожный просвет вырос. Самая такая тема популярная. Увеличенные колеса. В стоке идут там колеса 26 дюймов. Тюнеры ставят вплоть до 32-х. То есть это гипертрофированный такой огромный квадроцикл на огромных колесах.
0: Слушайте, ну здесь же много опасностей, наверное. Большое колесо не всегда хорошо, не всегда его, не каждый двигатель провернет с нужным моментом, наверное, тоже ведь правильно?
1: Чип-тюнинг. да. чип-тюнинг. Поэтому снимается блок, чипуется. Причем процедура на, если вот сравнивать с автомобилями, да, там, потому что качественный чип-тюнинг на автомобиле, он стоит там 100+. А качественный тюнинг на квадроцикл стоит 25.
0: Ну, в смысле, это перепрошивка блока управления.
1: Да, перепрошивка, вот этого, да? Соответственно, ну, вот клиент говорит, мне нужна тяга на низах, пожалуйста. Мне нужна тяга на верхах, пожалуйста. Мне нужна максимальная скорость, пожалуйста. Мне нужно то-то, то-то, то-то. Это все прошивается, просто пишется программа. В некоторых случаях, ну, вот, например, да, в частности, со случаем с русской механикой, да, там, ну... Огромное количество программ, огромное количество. Все уже все знают. Просто это достаточно узкий круг, и мы очень всегда рады принимать в этот круг новых людей. Потому что люди с горящими глазами, которым хочется, чтобы у них квадроцикл выглядел не так, как у всех, а чтобы ехал не так, как все, это прям вообще must have. Извините.
0: Слушайте,
1: за
0: а
1: английский.
0: Есть какое-нибудь сообщество, может быть, такое основное какое-то, любителей квадроциклизма в Петербурге? Какой-нибудь там квадроцикл Петербург?
1: Нет, это вот клубы по интересам. Клубы по интересам. Их достаточно много.
0: Есть что-нибудь большое такое, что все знают?
1: Слушайте, ну, наверное, нет, там плюс-минус, ну, вот дилеры много собирают. Ага. Вот они собирают, там, хоп, там, 30 ребят поехали, погоняли. Причем не только гоняют на квадрах, но гоняют и на баги. Мы, кстати, баги тоже обслуживаем, но, честно скажу, да, у меня баги не было.
0: Ну, слушайте, такая ниша, мне кажется, ну, все-таки...
1: В наших лесах, да, баги тяжело, по причине того, что леса у нас плотные, а баги, он широк, он шире квадра. Там, где проезжает квадр, баги, все, вот он встал, и что? Ребята на квадрах поехали, а на баги берет бензопилу и идет пилить. Поэтому, да,
0: баги не... это пляжи, наверное, дюны.
1: Пляжи, дюны, так, да, да, такие степи, наверное, чтобы можно было тапку в пол и все. И, как говорится, за руль держишься и
0: говорят,
1: ветер в лицо.
0: Удивительное ощущение, он мягкий очень. Так,
1: да,
0: прям...
1: да, очень длинноходная подвеска.
0: Да-да-да.
1: Вот, кстати, у CF Moto сейчас вышел новый, новый баги Z1000, Z-Force. Он просто бомбически выглядит. Помимо того, что он еще и круто, круто едет, поэтому да. Ну, я не могу сказать, что я прям вот хочу баги, баги, баги, мне надо баги. Я люблю квадрики, но баги, они тоже вызывают определенные эмоции. Потому
0: слушайте,
1: что...
0: давайте о философском. А в чем удовольствие? Вот ты сидишь, похоже, как на мотоцикле тоже, вот между ног у тебя, то есть ты сидишь как бы верхом, ну вот в этой части, где ты сидишь как на лошади, правильно? Руки у тебя, как у мотоциклиста, держат две ручки. Там же нет руля, по-моему, да?
1: Есть
0: там?
1: Руль. А, есть руль. Руль, да, руль. Причем нету гашетки вот поворотной. Есть курок газа.
0: Точно, руль же, правильно, что это? Руль. Я совсем с ума сошел.
1: Это же, да, цикл, да. Квадроцикл, то есть мотоцикл на четырех колесах, если уж на то переводить. А какое удовольствие? Удовольствие доказать самому себе. Доказать в том, что ты можешь справиться со стихией. Это, ну, наверное, это чисто такое, где-то вот внутреннее, в подсознании. Потому что дом, работа, быт, дом, работа, быт, дом, работа, быт.
0: Очень хорошая схема.
1: Выходные! Ну, выходные! Да. У нас, вот, кстати, где я живу, а я живу за городом, у нас есть, скажем так, группа, называется «Грязнули». Грязнули. И вот ребята из соседних деревень.
0: И девчата.
1: Не, ребята. Ребята, нет. Ну, девчата нет по причине того, что, наверное, просто управление тяжелым квадром, оно требует физической силы. Если лайтовая покатушка, то, наверное, да.
0: А гидроусилитель руля присутствует?
1: Электроусилитель.
0: Электро, ну присутствует,
1: да, электро,
0: же. Ну
1: конечно.
0: Тогда в чем проблема?
1: Электроусилитель хорош на штатных квадрах, где там обычные колеса. Там, где большущие колеса, то электроусилитель, он, конечно, помогает, несомненно, помогает. Но мне, вот, например, пришлось поставить ограничитель поворота руля, потому что у меня вылетали привода. Вот, это потом я уже догадался, что нужно ставить привода от CF-мото. Но я так и не снял этот ограничитель. И, по сути, да, тяжеловато крутится, конечно, руль. Но, опять-таки, вот эти вот физические упражнения, они доставляют вот этот сам кайф.
0: Но, окей, буду пытаться верить на словах.
1: Надо попробовать.
0: Оффроуд вообще такая вещь загадочная для меня, потому что это, ну, истязание самого себя и истязание садомазохизм какой-то. Ехать весь в грязи, в комарах. Я не знаю, я понимаю преодоление, там, мужчинистость, вот это доказать самому себе, что я настоящий мужик, я могу проехать там через это препятствие. То есть я слова эти все я понимаю, но что двигает человека на это вот, вот по-настоящему?
1: Приключения?
0: Почему?
1: Хорошо, вот ребятам на эндуро, которые гоняют и катают.
0: То же самое.
1: Вот да. Что ими двигает?
0: Не
1: а
0: знаю.
1: У них еще сложнее, потому что утопить эндуро, а потом вот эти вот 120 килограмм тащить из грязи, я просто однажды...
0: Так и квадрики тоже точно так же.
1: С квадриками проще, у квадрика есть лебедка.
0: Да.
1: Это я, да, зацепил за дерево, вылез. У квадрика есть задний ход, а у мотоцикла нет. У меня есть, конечно, мотоцикл «Урал», где есть задний ход. Но на Урале я не поеду туда, куда я. Я же на квадре.
0: Ну да. Но все равно, вот истинные какие-то глубинные вот эти вот позывы, ну ладно, хорошо.
1: Единение с природой.
0: Будем вам верить, да. Слушайте, ну вообще эта штука ломкая. Есть какие-то слабые места, там те же полуоси какие-нибудь, что-то такое, что на квадроциклах прям беда. Вот оно, ну, конструктивно просто, вот оно все время такое слабенькое.
1: Есть. Называется блокировка переднего дифференциала.
0: Так.
1: А задний дифференциал, он по уму... Мы говорим про серьезные квадроциклы.
0: Ну, окей.
1: Да, про литры и так далее. Задний дифференциал, он по умолчанию заблокирован, но задние колеса, они не подруливают ни влево, ни вправо. Все, они жестко зафиксированы и вперед. Передние, соответственно, лево-право, лево-право. Когда залетаешь в бездорожье, в глобальнейшее бездорожье, и все, колеса, нет зацепления. Ставишь блокировку и поехал. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Но, как только ты повернул руль... И чуть-чуть добавил газку.
0: А при этом забыл разблокировать.
1: Забыл разблокировать. Минус привод.
0: Но...
1: Сходу привод вылетает, потому что...
0: Надо же читать инструкцию.
1: Ну, Александр, когда вы на адреналине, в грязи, вот вы выезжаете, вот вы видите, все, колеса получили, зацеп, пошло, под левое колесо попадает камень. Душ! Такой удар, такой сухой. Душ! И ты понимаешь, что дальше ты поедешь на трех колесах. У меня, кстати, был опыт, я на одном колесе вернулся домой. На одном. Это к вопросу не реклама. Сразу же, ребята, скажу, не реклама, а квадроцикл «Русская механика» RM800T. На одном колесе я вернулся домой. Правое и заднее. Остальные все. Передние привода у меня отхлебнули. Задний привод у меня отбило веткой. Ветку я сдавал назад, ветка вытащила его из редукторов. Я потом снимал редуктора и мыл их, потому что все было внутри в грязи. На одном колесе я доехал домой.
0: Сколько километров?
1: Километров 15, наверное, я ехал. Вот
0: да.
1: Это да. Вот это было сил. Причем, ну, у меня даже где-то есть видео. Я ехал... Когда еще было два задних колеса, передние уже все. И ребята такие стоят, смотрят на меня, говорят: ну, сейчас, Костю, мы будем вытаскивать. Ничего, я выехал и на двух колесах. Это к тому, что, ну, вот мне нравится просто вот квадр мой РМ. Поэтому вот, ну, вот так вот. Такие бывают вещи.
0: Слушайте, ну вот что касается автомобилей и мотоциклов, вот это вот китайское нашествие брендов китайских, оно, наверное, отразилось и на квадроциклах. Эта техника, ну, такой же путь проходит, как и автомобили, которые, как вы помните, Great Wall, эти ужасные лет 20 назад, которые да. Такие щели, двери не закрывались. Ну, чудовищные.
1: Ржавчина сквозная, да?
0: Да. И посмотрите, какая эволюция. А можно говорить, что китайские квадроциклы становятся все лучше и лучше?
1: Да, китайские квадроциклы становятся все лучше и лучше. Я не могу сказать, что они прямо на одном уровне, например, с BRP. Ну, BRP — это признанный лидер канадский,
0: да.
1: Но они догоняют. Они догоняют. Еще несколько лет, и они встанут на одну линию. Если, конечно, BRP не создаст что-то такое шедевральное. Но по сути своей, что важно в грязи? В грязи важна надежность. BRP-шки – надежная техника. Те же самые вот сейчас ОДЭСы пошли. Кто-то называет их ОДЭС, кто-то называет их АОДЭС. Хорошие, качественные китайские квадроциклы. похожи на BRP-шки точно так же. И реально, вот сколько вот ребят катается на Аодосах, нет проблем. Нет проблем. Ничего не отхлебывает, ничего не ломается. Плановое обслуживание, да, ну понятное дело, там замена там подшипников ступичных, замена шаровых и прочее, но это такая текучка для внедорожной техники, что это абсолютно нормально. Сейчас в тренде, например, пошли квадроциклы Lancin или Lancin, ну кому как больше нравится. Тоже есть мудовые версии на гигантских колесах, но тут вот, не знаю, 50 на 50, кому-то нравится, кому-то нет. Мне нравится квадроцикл. Я не владел им, но мне нравится. Там сейчас современные панели приборов, вплоть до навигации. Навигация на квадроцикле. То есть я в свою панель приборов, например, смотрю только за уровнем топлива и за температурой, а там человек может смотреть на навигацию. У него там загруженная навигация, он едет. Вот, поэтому сейчас все больше и больше. Ну и плюс, опять же, кто-то у нас в стране заключает договора с заводами в Китае. И под собственным брендом начинает выпускать квадроциклы и завозить сюда. Пример Таврида, пример ХНД. Ну, ничего в этом плохого нету, потому что квадроциклы абсолютно нормальные, квадроциклы хорошие. Ну, люди покупают, приезжают. Вот у нас просто и те, и другие, все это было в работе.
0: Слушайте, а что касается тюнинга, а что просят чаще всего? Вот каждый второй приходит, мне наклейку наклейте, или мне шноркель, или мне там, не знаю, радио поставьте.
1: Ну, кстати, радио тоже ставили. Вынос радиатора первым делом, шноркеля, внедорожная резина, тюнинг вариатора. Вот это вот самое важное, что спрашивают.
0: То есть это в основном приходят люди, которые именно оффроуд вот в этом понимают, да, и удовольствие получают. Да. Вот эти люди.
1: Именно так. Ага. Дальше идут, соответственно, добавляем силовые бампера. Так. Потому что, ну, как правило, квадроциклы идут только мат-версии, идут с силовыми бамперами. Точно так же ставим, есть партнеры, которые изготавливают эти бампера и там красим любой цвет, можно индивидуализировать квадроцикл, все что угодно. Обязательная такая штука — дополнительный свет. Наверное, я бы добавил ее к шноркелям и выносам, потому что дополнительный свет — это светодиодная балка.
0: А свои фары вообще так себе, да?
1: Так себе, да. Ага. Они так себе, потому что они вечно грязные.
0: И низко, ну да, и поэтому.
1: Они вечно грязные, ага. Да. И поэтому на вынос радиатора ставится, как правило, сверху балка световая, это 4-5 там.
0: Слушайте, а вот эта диодов. Конструкция спереди получается, радиатор, балка, вот эта световая. А видно вообще, куда едешь-то, или это уже не важно?
1: Слушайте, я езжу стоя.
0: Да?
1: Я не сижу, потому что стоя, ну, больше контроля над квадроциклом. Тот, кто ездит сидя, он, соответственно, эту балку может поставить спереди на бампер. Тут все зависит от того, насколько удобно. Опять же, да, вот, например, там квадроцикл CF Moto, у него комфортная подвеска, очень комфортная. И можно гусарить, гнать по ямам сидя. Аодос очень жесткий, рэм очень жесткий. Да, можно купить настраиваемые амортизаторы. Тоже, кстати, такая. Но то спрашивает, то не спрашивает. Ну, потому что, как правило, на мощных квадроциклах ставятся хорошие амортизаторы изначально. Причем вот на русскую механику ставятся классные наши спектрумы. Питерская компания, которая заводской поставщик. Они же могут изготовить и тюнинговый комплект на любой квадрик. Просто нужны размеры. Да, дорого. Дорого. Там порядка 200 тысяч рублей тюнинг комплект на квадроцикл.
0: Это в смысле 4 штуки?
1: 4 штуки. Да, 4 штуки. Но оно стоит того. Это комфорт, это уверенность, потому что квадроциклы переворачиваются из-за неправильно настроенной подвески.
0: Это был еще один вопрос, да, потому что все говорят, что это вот самое такое опасное в этом виде транспорта, это именно опрокидывание, да?
1: Опасно, да. Несмотря на то, что там есть и стабилизаторы, есть и
0: скорость. А почему? Ну, ведь все-таки центр тяжести низкий или нет?
1: Сам по себе квадр короткий. Так. По себе, ну, штука короткая. Есть удлиненные версии, кстати, есть короткие версии. Короткие переворачиваются чаще. Ну, та же самая Yamaha Grizzly, да. Популярный квадроцикл, прямо эталон. Очень круто едет, очень классный, замечательный, но переворачивается он короткий, у него короткая база. То есть неправильно переезжая банально там канаву, можно крутнуться.
0: А никакой дуги безопасности не поставить? Слушайте, ну, вот как на кабриолетах.
1: Я, честно говоря, не встречал вот такую дугу безопасности. Ну, во-первых, это небольшая скорость. Потому что если переворачиваешься на большой скорости, то, как говорится...
0: То уже ничего не спасет.
1: Ну, в голове пустота. Как можно там разогнаться и там дрифтить на квадроцикле? Ну, не знаю. Для этого нужен специальный квадроцикл. Есть, например, да, там для дрифта Yamaha Raptor.
0: Или для дрифта или... на квадрике?
1: Да. Специальный квадр, у него широченная база, у него там мощные колеса сзади такие, типа как на карте, у него, ну, он выглядит даже как гоночный, на нем круто дрифтить, но на бездорожье на нем не поедешь. А вот, например, там на Одессе, ну, можно подрифтить, но опять-таки нужна резина. Если резина зубастая, как вот внедорожная резина, ну, как на нем подрифтить-то? Зацепа ноль. Потому что логично, зацепа ноль, да. Малейшее препятствие в эту шашку попадает, и квадр ложится на бок. Ну, это хорошо на бок, а если он еще и кувыркается, то это просто беда.
0: А ну, можно успеть спрыгнуть, если ты опытный? Ну, как-то если вот...
1: Нужно успеть спрыгнуть. Нужно. Вот у нас сейчас в работе стоит TGB Blade. Это тайваньский квадроцикл. Привез клиент и сказал, говорит, у меня, говорит, племянник поехал, говорит, и, видимо, говорит, решил подрифтовать немножко и перевернулся. Но, к счастью, без последствий. Погнули железный передний багажник, поломали весь пластик спереди. Но запчасти есть в наличии, поэтому мы все собрали, все настроили, все сделали. Там на следующей неделе мы его выдаем. Вот. Легко. Даже прогулочный квадроцикл с низким центром тяжести, который не залифтован, ничего, его тоже точно так же легко перевернуть. Вот. Поэтому всегда нужно включать голову и, ну, аккуратно, аккуратно беречь, как говорится, себя. Потому что, ну, на мотоцикле райдеры падают, пилоты падают. Там совсем все плохо.
0: Да, честно говоря, на всем на этом. Вот это то, что вы любите, да. Все эти ваши BMW, гуси.
1: Квадр может еще, и сверху прижать. Вот точно именно. Так же был случай, да. Вот катка у нас была, и с ребятами катали, и просто переезжали канаву. Она была не мокрая, и ничего. Просто человек на ЦФке не подготовленный обычно. Он переезжал аккуратненько. И... вывесился квадроцикл, и когда он вывернул руль и дал газку, он просто перевернулся, и все. И мы там бежали, пытаясь его спасти, но мы спасли, успели, перевернули обратно, без каких-либо последствий, как для квадроцикля, так и для пилота.
0: Поэтому... Ясно. Слушайте, буквально у нас времени не осталось. Скажите, ваш этот центр по тюнингу и детейлингу и прочее.
1: Тюнинг-сервис.
0: Он тюнинг-сервис. Вообще к какой категории относится? Скорее такой премиум-сегмент, средний такой или бюджетный дешманский? Я извиняюсь.
1: Слушайте, мы любые квадроциклы берем. У нас
0: нет,
1: были...
0: я не про технику. Вообще вот сами цены, прайс у вас вот на услуги. Он какой по
1: у
0: городу?
1: У нас средний. У нас средний прайс. Мы
0: то есть
1: не
0: есть,
1: ловим
0: есть дороже?
1: Ну, конечно, есть дороже. Ну, вот пример, да, техническое обслуживание. ТО по плану. У нас стоит 15 тысяч рублей. В среднем по городу у дилеров оно стоит 20+.
0: Ага.
1: У нас 15. Ну, просто мы не видим смысла ломить какие-то цены, потому что, ну что, мы меняем масло, мы диагностируем подвеску, подключаем компьютер, если есть необходимость, да, там проверяем жидкости, плотности и прочее. Все это делается. Ну, за что брать там 20+? 20+ мы берем, если мы, например, еще снимаем редуктора, моем, чистим, меняем масло там в редукторах, да, какое-то такое расширенное ТО. Поэтому, ну, у нас нормальные цены, абсолютно нормальные цены. А если бы были ненормальные цены, то люди бы не поехали. Опять же, слово «тюнинг», оно не подразумевает высокие цены.
0: Наоборот, мне кажется, что здесь прямо тут такой простор, да, для воображения по ценам.
1: Ну, тут да, просто тюнинг – это тот набор, как говорится, услуг, который нужен человеку. Человек понимает, что он идет за тюнингом. Можно назвать его дооснащение, можно назвать тюнинг, все что угодно. Но важно понимать, что человек пришел за дооснащением, и там ломить цены и говорить ему, что, ну, это будет стоить там миллион, большой радости, как говорится, нет. Мы за постоянное отношение с клиентом.
0: А вообще люди как, с удовольствием возвращаются потом, я надеюсь, да, и не пишут в блогах потом: я приехал к Слюсаренке, он мне, да, детейлинг был хороший, а подшипник плохо поставил.
1: Потому что нет, у меня очень высококлассный механик, у него стаж порядка 15 лет работы именно с квадроциклами. Потому что, ну, помимо квадриков, естественно, как я уже говорил, мы обслуживаем и баги, и можем обслуживать и снежики, и гидрики, все можем обслуживать, но основной упор, конечно, на квадроциклы. Поэтому, нет, слушайте, возвратов не было, возвратов не было. Мы даем консультации легко, если мне там клиент звонит и спрашивает, так, что, почему, как, я не чураюсь ответить, найти ответ на этот вопрос. Если я его не знаю, да, я ему отвечу всегда. Если есть необходимость найти запчасти, вот недавно было обращение, там старый квадроцикл, не найти было запчасти. Ну, я заморочнулся, я нашел эти запчасти клиенту, и они, как говорится, мы их отправили ему, да, ну, почему нет, тем более, что... Ну, там, такой квадроцикл, да, грубо говоря, там много денег не заработаешь, но это ж наш собрат. Это же квадроциклист, он хочет гонять. Если он хочет гонять и не может гонять, а у нас есть такая возможность ему помочь, значит, мы поможем.
0: Окей, последний вопрос. А правильно ли, что люди занимаются, ну, вот в вашем случае квадроциклом, люди сами этим увлеченные, вот вы лично? Или как раз эта увлеченность может мешать иногда бизнесу? Лучше быть, ненавидеть это все нафиг, но быть специалистом именно в замене подшипника и прикреплении шноркеля. И вот, то есть помогает ваша любовь к этому? Или вот как?
1: Слушайте, ну тут надо любить свое дело. Просто если ты не любишь, например, квадроциклы, ну а как ты можешь ими заниматься?
0: Ну, мучительно зарабатываю деньги, качественно.
1: Это не те деньги. Если бы я пошел качать нефть, например, и делать из нее бензин, да, то я бы заработал гораздо больше. Но я не умею это делать, мне нравится просто техника. Это для души. Это, знаете, как у каждого мужика должен быть свой гараж, в котором стоит какая-то техника, из которой он ковыряется. Это не призыв к действию, поймите меня правильно.
0: Нет, уже все, уже сказано было, да.
1: Да, и вот в этом гараже я просто, ну вот я приезжаю в квадротек, да, и отдыхаю душой. Я отдыхаю душой. Мне нравится, что меня окружает техника, меня окружают квадроциклы. Ну, кому-то нравятся там, не знаю, грузовики, кому-то нравятся там экскаваторы, мне нравятся квадроциклы.
0: Кому-то нефть, опять же, приехал на работу, весь в нефти.
1: Кому-то сидишь, нефть, да? Кому-то газ, да. Они строят там высокие здания, например, потому что много денег заработали, потому что они молодцы. Мы молодцы в своем.
0: Ясно.
1: Мы профессионалы в своем деле, они профессионалы в своем деле. Но есть вероятность, что, например, у них тоже есть квадроцикл, и мы как-нибудь пересечемся.
0: Все, будем завершать, времени не осталось у нас. Напомню, что в гостях у нас Константин Слюсаренко замечательный и его компания, которая называется «Квадротек» в нашем городе, где-то на Таллинском, да?
1: Таллинское шоссе 204/10.
0: Да, заезжайте, тормозные колодки вам поменяют. По промо-слову «Моторадио» будет дешевле на 50 рублей. Ну, я так за вас решил, ничего.
1: Не, отлично, отлично, хорошая скидка.
0: Спасибо вам большое, приходите почаще, потому как о квадроциклах у нас практически никто тут не рассказывает, тем интереснее. Спасибо и счастливо.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете... Моторадио.
4: Друзья, я Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
3: Автоновости.
5: От заголовков к реальности.
6: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
5: При дружеском участии компании «Евроавто».
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: А есть такая аренда, что вы вывозите мотоцикл к клиенту там куда-то, он там потом заполучил мотоцикл и там... Так
2: сказать... Абсолютно спокойно, Александр. У нас в этом плане получается такой достаточно комплексный момент. Да, у нас есть возможность осуществлять перевозку, поэтому мы спокойно можем доставить куда угодно, хоть в аэропорт. Да, привезли, человек вышел с самолета, сел, поехал. Да, все, что нам нужно, там условно заранее получить от него документы, чтобы он в моменте расписался. А так доставить куда-то, где человеку удобно получить мотоцикл и забрать его оттуда, это абсолютно не проблема. Если он не хочет ехать к нам, а хочет, чтобы там, ну, ему привезли, он сразу сел, поехал, в любую точку, никаких проблем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. We will

0: хорошего настроения.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Моторадио» в эфирной студии. Великолепный я и еще более великолепный Илья Плисов. Илья, добрый вечер.
3: Саша, привет.
2: Как всегда, сегодня мы расскажем вам то, что узнали сами. В основном Илья, в основном при помощи специально обученных референтов. Но в любом случае, новостная лента сегодня онлайн, как обычно. Прошу, Илья.
3: Итак, сегодня 7 августа. Уже 7 августа.
2: 7 августа. Я не верю.
3: Анонс. Дроны не могут штрафовать водителей, но это пока. Канадцы отобрали у Теслы $500,000. Обочечники всех достали, и теперь они за это заплатят. Гибрид Nissan проехал на одной заправке 2000 километров, а Человек-паук пробрался в новые BMW.
2: Ну, как всегда, начнем мы с рубрики «Происшествия», которая у нас неизменно стоит на первом месте.
0: Происшествие.
3: Итак, наш любимый хедлайнер Тесла, которая подала в суд на канадскую провинцию за то, что та лишила ее льгот по программе субсидирования электроавтомобилей. Тесла подала иск против канадской провинции Манитоба после того, как ее исключили из той самой программы. По оценке автопроизводителей, из-за этого канадские покупатели уже недополучили более $560 000 тех самых компенсаций. Программа поддержки стоимости $25 миллионов стартовала летом 2024 года. То есть канадское правительство хочет, чтобы ее граждане ездили на электромобиле и готово даже давать каких-то денег,

0: или автопроизводителем, или же самим покупателем. И в данном случае речь идет о покупателе, а не о Тесле, конечно. Вот, покупателям новых электроавтомобилей стоимостью до 70 тысяч долларов правительство выплачивало 4 тысячи долларов, а за подержанные машины 2,5. То есть покупайте больше электричек. Однако в марте 2025 года правительство Манитобы, того и сам провинция, говорит, что Тесла недостойная. Она исключила из программы автомобили эти Теслы и некоторые автомобили китайского производства. Власти объяснили решение ответом на торговые разногласия с США и политикой администрации Дональда Трампа. О политике Китая как-то умолчали. Вот, премьер-министр провинции также связал решение с поддержкой Трампа со стороны глава Тесла Илона Маска. Вот, в общем, такая вот связь оказалась. Но Тесла уже попадала в такие ситуации, она подала в суд, и в предыдущий раз она даже это выигрывала, ей возвращали деньги не столько Тесле, сколько ее покупателям. Надо понимать, что, конечно, если тебе обещают 4 тысячи долларов, и ты при покупке на них рассчитываешь, ты будешь очень сильно недоволен.
1: Но при цене в 70 тысяч?
0: Это заметная.
1: Ну, какая это заметная?
0: Заметная.
1: Ну, 70 тысяч стоит.
0: Ну, давай 4. Так, вот если бы тебе дали 4 тысячи долларов, ты бы заметил?
1: Я бы да.
0: Значит, заметная сумма.
1: В этом, да, не поспоришь.
0: Вот. И, в общем-то, спор сейчас в разгаре, и будем надеяться, что кто-то из них победит.
1: Нам, кстати, все равно. Нет сомнений.
0: Нам все равно кто, да. Можем поставить на то, что одна из сторон одержит победу. Электромобили Skywell ET5 в Турции столкнулись с проблемами пожарной безопасности. Странно, что говорят о пожарной безопасности, когда на самом деле у них возникли пожарные опасности. За последние 6 месяцев произошло 6 возгораний в Турции электромобилей Skywell ET5. По данным местных СМИ, с 2023 года по 2025 было продано 3 с небольшим тысячи таких автомобилей. И после серии инцидентов официальный дистрибьютор марки Ulu Motor объяснил возможные причины происшествий. То есть они начинают уже рассказывать, почему же такое происходит. Главное, что не отрицают. Вот. Заявили, что возгорания могут связаны с разными причинами и не быть заводским браком. Например, какие-то внешние факторы. Какие же внешние факторы? Среди основных причин называют повреждение защиты днища после ударов. То есть едут они по Турции, едут, и такая там кривая дорога, что днище получает удар, после этого все загорается. Также использование оригинальных охлаждающих жидкостей. Вот тут, конечно, под вопросом, знаешь, вообще обычная история, вот эти антифризы или, как у нас раньше называлось, тосол.
1: Тосол, да, а тосол. Сейчас не так называется, да?
0: Ну, тосол, дело в том, что это частный случай антифриза. Тосол, это вот, ну, прям определенная какая-то такой, ага, тип антифриза. Ну, все не замерзайки.
1: Слушай, вот это зеленое, красное, это в чем все-таки разница? Хоть ты мне скажи, как
0: минимум высокопоставленный. Как минимум в цвете, Александр, если не умеешь разбираться, обращайся к профессионалу.
1: А смешивание не допускается?
0: Есть фиолетовое.
1: Да, да. Да, кстати, да.
0: Есть некоторые жидкости, которые подлежат смешению. Например, есть фиолетовые, которые можно заливать в разные. В общем, у них есть некоторая таблица, которая, ага, которая позволяет друг друга заливать. Но в большинстве случаев, если цвет другой, лучше этого не делать.
1: То такая... есть это неспроста.
0: Да, но самое главное, что вот вообще цвет жидкости и вообще сама по себе охлаждающая жидкость обычно волнует владельцев автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
1: Ну да.
0: Потому что от там 4 до 10 литров находится в системе охлаждения двигателя именно, ничего-либо, да, двигателя.
1: А автомобили с внешним возгоранием, это друг...
0: С внешним, с возгоранием. Электроавтомобили не имеют системы охлаждения такой привычной, как у нас. Обычно там все, что нужно охлаждать, особенно водяным способом, это сама батарея. Ее нужно греть зимой и охлаждать летом. Но греет зимой она сама себя, то есть электрическим способом может делать, а вот охлаждать, видимо, там есть система охлаждения, про что тут и указывают. И говорят, что вы не те, не оригинальные используете охлаждающие жидкости, не знаю, что там в воду залили. И вот поэтому она загорается. Говорит, или вы не своевременно технически их обслуживаете, говорит тот же самый дилер. Вот, по словам представителя дистрибьютера, эти факторы способны нарушить систему, работу системы охлаждения и управление тяговой батареей. Но в целом мы понимаем, что если тяговая батарея разогрелась, да, и она станет загореться. Тем более в Турции, как правило, жарко, особенно летом, вполне себе высокие температуры. Особенно этим летом вообще вся Европа и вообще юг наш пострадал от этого 30+. Мы помним, что текли светофоры. Мы показывали такие фотографии. Кто? Даже светофоры заплакали. Не то, что автомобили электрические загорались.
1: А ты же летал в Европу сейчас? Или да. Попал удачно?
0: Не видел ни одного плачущего светофора, честно говоря.
1: И температура была нормальная?
0: 32 градуса было рядом с Нотр-Дам-де-Пари. Там длинная очередь, все стояли в очередь. В Нотр-Дам-де-Пари мы не попали.
1: Ну, в пиджаках, в шубах.
0: Мы были в шортах и футболках. Ну, идем далее. В общем, объяснение мы получили. 6 машин сгорело. Далее про Новосибирск возвращаемся в Россию. И там был обнаружен суперкар McLaren GTS. Если кто-то видит фотографии, понимает, что это действительно суперкар, который влетел в бетонный забор в Новосибирске. Что он, во-первых, там делал в этом Новосибирске? Ну, а хотя есть ответ в новости, он влетал в забор, вот что, да, что я спрашиваю. ДТП произошло 3 августа на перекрестке улиц Академии Будкера и Инженерной в Академгородке. Прям какое-то уважаемое место, видимо. На кадрах видно, что машина полностью проломила бетонное ограждение. По информации из открытых источников, стоимость такого McLaren GTS в России составляет около 26 миллионов рублей. Видите, не останавливают российских граждан утилизационный сбор, они ездят на вот таких вот автомобилях.
1: А представляешь, потом дедушка, сидя у камина, будет рассказывать внукам: вы тут, голодранцы, вот я в свое время, я McLaren разбил.
0: На McLaren GTS, да. Продолжаем дальше путешествие по России. Тоже из заметных, что происходило. Москвичка без номеров устроила гонки с полицией и насобирала 28 протоколов. Называют это ГТС по-русски. На видео мы видим, что ее уже изымают из автомобиля. Она действительно ездила на большом автомобиле типа ГЛЕ и убегала зачем-то от полиции. Почему это произошло, нам не пишут. Вот, она игнорировала требования об остановке, законное требование сотрудников полиции. В общем-то, ее поймали.
1: Ну, через две сплошные не переезжает, смотри.
0: Переехала она не при повороте налево, она нарушила, на самом деле. Можно было решать прав, да, вполне себе. Остановить автомобиль удалось на 28-м километре МКАД. После задержания, в общем, оформили 28 административных протоколов по различным статьям КОАП РФ. Хотя, не знаю, как вот насчет 28-ми. Вот если ты вдруг нарушил два каких-то правила, не знаю, там, скорость и, не знаю, там, остановился не там, то по большому счету раньше тебя могли оштрафовать по одной причине, по одному самому значимому нарушению.
1: Ну, то есть по совокупности вот. самое страшное значимое, нарушение?
0: Да, да, да. Что-то стоит 3000 рублей штрафом, что-то 5, тебя оштрафуют за 5. Вот. И тут 28, неужели ей все выпишут, даже не знаю. Хотя в целом самое главное, конечно, это невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Мы же идем дальше. Тоже у нас вот этот чейзинг, тема погони не отступает. Следующая погоня, если ты включишь, она уже вирусная, потому что вот если это полиция... Ну хорошо, давай я вот про вот это расскажу. Значит, у нас несколько тем погони, вот прямо мы не останавливаемся. И на видео мужчина вылезает из-за руля, в общем, джипа крупного автомобиля и убегает от полиции, скачет на крышу, танцует всякую штуку. Всякие такие разные танцы. За ним гонится автомобиль полиции. И на самом деле это искусственный интеллект. Ничего такого не было. Она сдурит с тобой, Александр. А мы давай посмотрим видео, которое все-таки было. Я к тому, что, знаешь, вот эти новости, конечно, начинают забиловать всякими штуками, как сказать, фейковыми. У нас тут есть Кунунур. Вот где это такое? Это Западная Австралия, как мы выясняем. На видео полиция и подростки кружат вокруг дерева во время погони.
1: Вот это круто.
0: Это очень смешно. Потом они отъезжают в сторону и потом кружат вокруг другого дерева. Вот. Потом подключается еще одна машина, они еще где-то там кружат. Выглядит это очень... Мне всегда хочется подкладывать, знаешь, какую музыка есть из Бенни Хилла. Шоу Бенни Хилла. Она всегда подходит вот к такому...
1: Такая хулиганская такая.
0: Очень смешно, да, вот когда ее сопровождают такими видео. Очень, очень красиво. Не знаю, на что надеются такие странные люди, которыми уже гонится ни одна машина полиции, ни один экипаж, на что они рассчитывают, не знаю. Вот что еще, дикий инцидент пишут, Toyota Land Cruiser, странная погоня. Более часа, в общем, они гонялись от полиции. Ну, в общем, странные совершенно граждане.
1: Чудесная страна Австралия. Смотри, там красивые все... виды. Это снято с дрона, видимо, да?
0: Или с вертолета. Вертолеты
1: или себе полицейские
0: могут позволить, да. Вот, не настоящую погоню мы с тобой тоже посмотрели. Ну что, с происшествиями хватит, есть даже веселые, что приятно. А мы к следующей рубрике.
1: А что у нас следующее?
0: Традиционно законодательство.
1: Куда ж без него?
2: Законодательство.
0: Ну, как-то странно, законодатели ушли на каникулы, но продолжают законодать.
1: Вот.
0: В Минтрансе и МВД думают, можно ли выносить автоматические штрафы с беспилотников. Вот беспилотники уже есть, они умеют на нас смотреть. Конечно, у них на сегодняшний день большой мораторий на запуск беспилотных летательных аппаратов различных для того, чтобы не ломать система защиты всех городов. Вот. Но тем не менее, операторы дорожных камер попросили правительство РФ разрешить применять беспилотные дроны для фиксации выезда на встречную полосу, обочин и других нарушений правил дорожного движения. Сейчас же, как происходят дела, снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, но при этом нарушителя надо задерживать вручную, и протокол ему, вот, его надо ловить. Авторы же говорят, давайте мы проведем процесс наказания в автоматическом режиме. Вылетел, сфоткал, получи. Вот. Надо для этого изменить законодательство и посылать штрафы по почте автовладельцу, как это делается на сегодняшний день со стационарных камер. То есть на сегодняшний день стационарная камера имеет сертификацию, знаете, вот там имеет геопозицию, когда к нам с вами приходят штрафы за скорость, все понятно. И в какую сторону она смотрит, где она расположена, и она крепенько приколочена к столбу. А вот неприколоченные к столбу камеры, летающие вольготно, они не имеют права вам выписывать штраф автоматически и могут быть только дополнительным средством обеспечения надежности показаний и, в общем, предъявления каких-то обвинений.
1: Слушай, а почему такая бюрократия вообще? Ну, вот, казалось бы, логичное решение. Почему? Если это полицейский дрон, ну и что? Какие проблемы-то?
0: Ну, нужно это узаконить. Это хорошая история, потому что если каждый, кто вздумает, придумает, не знаю, вот я начну подкидывать камеру в воздух, она что-то снимет, можно с нее там доказать?
1: Нет, сертифицированная камера ставит метки на
0: вот
1: видео.
0: Вот ты совершенно правильно говоришь, вот это все и надо сделать, это и предлагают отечественные производители. Значит, традиционно это все под флагом борьбы за безопасность, конечно, это ради безопасности все, вот никак иначе, а на самом деле подспудно мы понимаем, что производители этих многокрылых, многовинтовых
1: устройств,
0: да, они хотят, конечно, ворваться в бесконечный штрафной рынок. Вот, кстати, ездил по Европе, и там, на самом деле, несмотря на то, что там постоянно вот очень, кстати, помогает на дашборде машины изменяющиеся все время знаки. То есть зачастую ты можешь пропустить знак у дороги, ну, поскольку ты едешь, ага, они много меняются, и все время пишут 30, 50, 70, 100, без ограничений в Германии, потом снова 130, ну, и ты все время прям автоматически подстраиваешься. Я даже готов был бы, вот если была бы кнопка ограничить до знака, который написан на дашборде, я бы на нее согласился. Есть, правда, нюанс, у меня было несколько мест, где эта штука, не то что не работала, она, знаешь, такая лагала. Она 30-50, конечно, я бы дергался на автомобиле, явно, что есть недостатки у системы, но в целом на пробег 2500 километров вот эта система оповещения через вот дашборд, она очень удобная, потому что знак у тебя проехал, вдруг ты отвлекся, проехал и все, а так ты видишь, где 90, ставишь на 90, круиз-контроль, все хорошо.
1: Отвлекся, в России вон деревья вырастают, а закрывают знак.
0: Например, да, и отвлекают тебя от знаков.
1: Да.
0: Вот, и, в общем-то, система, несмотря на то, что она сделана, могу сказать, что камер, которые там за этим всем следят, чудовищно мало. Они просто дети по сравнению с Москвой и даже Санкт-Петербургом, потому что у нас этих камер достаточно много, и вот следующие собираются ворваться в этот же бизнес, такой вот штрафной бизнес. Я так понимаю, что те, кто производит эти штуки, они имеют и денежку, может быть, какую-то, а также они могут иметь, не знаю, какой-то заработок с этих самых... В общем, они собираются под знаком безопасности защищать нас еще мощнее.
1: Хорошо.
0: А что хорошего? У тебя будет еще больше камер.
1: Плохо.
0: Не знаю, на самом деле, стоит ли двигаться в эту сторону до конца. Ну ладно, дальше, что у нас такого законодательного? Вот Госдума отдыхает, Владимир Владимирович нет, который подписал закон об упрощенной регистрации машин в новых регионах, который упрощает регистрацию автомобилей ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также продлевает сроки действия ряда документов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В общем, и даже предлагают, кстати, паспорт транспортного средства выдаваться на бумажном носителе. Это прям такой отход на шажок назад, потому что мы все привыкли к электро-ПТС. Вот. И, конечно, тут правовое поле становится очень зыбким. Мы каждый раз, когда с тобой обсуждаем это, вспоминаем чернобыльцев. И вот наши любимые чернобыльцы, в кавычках, не те самые люди, которые спасали целый регион от катастрофы, а те люди, которые пользовались льготами, которые предоставлены людям с таким документом. Вот, и как каждый раз, когда мы видим, появляется такое послабление, такая лазейка, мгновенно на этом зарабатывают не те, кому можно, не те, кому положено.
1: Те, кто ближе, там, и...
0: знает, как этим воспользоваться. Это, как правило, рождает теневой рынок. В общем-то, ожидаем, что если это выйдет и заработает, то 100% у нас вот эти автомобили с удаленными, снова приобретенными регионами окажутся везде, и с документами у них будет бумажный ПТС. Ну ладно. Регионы получили право допускать туристические автобусы на выделенные полосы. По поводу выделенных полос, которые вот у нас посередине, разделительных, выделенных для пассажирского транспорта, всегда есть борьба, туда пытаются засунуть в основном мотоциклистов, которые туда никак не засовываются.
1: Такси.
0: такси там уже живут, и маршрутный транспорт живет. А вот теперь туристические автобусы претендуют на место там. Также президентский закон подписан.
1: Ну а что такого? Ну их не так много, чтобы.
0: Нет, не так много, но они на сегодня они права ездить по выделенным полосам не имеют. Вот, например, я когда в Москву приезжаю, я никогда не беру бизнес-такси. Почему? Знаешь, Александр?
1: Нет.
0: Потому что если ты садишься в любое другое такси, желтенькое какое-нибудь, комфорт, комфорт плюс там, или любой эконом, то они имеют право ехать по выделенной полосе. А пробки в Москве большие, и мимо тебя несутся десятки этих такси, а ты берешь такой модный какой-нибудь бизнес-класс, садишься в Мерседес, и как дурень стоишь в пробке, а мимо тебя все уже уехали. Вот поэтому это на самом деле невероятное удобство, эти полосы для общественного транспорта и такси. Вот, но туристические автобусы туда не допущены, и вот речь идет об изменении в закон о безопасности дорожного движения, о транспортной безопасности. И ранее право утверждать перечень таких транспортных средств имели только власти Москвы и Петербурга и Севастополя. Теперь к полномочиям региональных властей в вопросе обеспечения безопасности дорожного движения относится утверждение перечня транспортных средств, которые используют для перевозки пассажиров и имеют, за исключением места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
1: Это так. Прямо указ?
0: Прямо... Так что прям закон. Да.
1: Закон, да.
0: Да, вот законодателей нет, а законы есть, не у всех отпуск. Так, в России предложили поднять штрафы для бочечников, которых никто не любит, особенно летом, потому что все обычно идут на дачу, и вот сегодня, кстати, пятница, мы с тобой разговариваем, а многие уже начинают стоять в пятничных пробках.
1: И даже некоторые обочечники уже приготовились делать свое мерзкое обочечное дело.
0: Черное обочечное дело, да. Некоторые даже не думают, что это какое-то дело, а просто едут. Некоторые мужественно занимают полторы полосы, стоят посередине, не пускают таких вредителей, останавливаются, им бибикают. Вот. Ну и власти решили поддержать этих борцунов с обочечниками, рассматривают ужесточение наказания для таких водителей, объезжающих пробки по обочинам. Для этого поднять штраф с 2250 до 5000 рублей. Вот, выступил у нас Антон Шапарин, который традиционно борется за права водителей, но никуда не баллотируется.
1: Слушай, поэтому... а как фиксировать? Вот как? Это должна камера видеть или как? Или камера на это не заточена?
0: Камера, фотографии. В конце концов, показания свидетеля. Ты можешь увидеть обочинника, записать его номер и обратиться в ГИБДД с обращением о том, что ты стал свидетелем нарушения правил дорожного движения.
1: Без фотофиксации, без видео.
0: Не знаю, а вы потом встретитесь в суде, и ты будешь как это доказывать, тебя вызовут в качестве свидетеля. Ты будешь это доказывать в суде.
1: В Москву.
0: В Москву, например, да-да-да. Ты был проездом, и тебя обратно туда вызовут. Вот если есть такое желание побороться за правду, у тебя всегда есть такая возможность.
1: Ну, чтобы кто-то лишился 5000, ну, так себе, конечно.
0: А потом ты выйдешь из зала суда, и тебе обязательно съездят в глаз.
1: Нет, вот дальнобойщики, мне кажется, они очень правильно разбираются. Такая огромная фура просто встает и все, и не выпускает.
0: Ну, вот, не то слово.
1: Не то слово, да.
0: Мы любим простые универсальные рецепты.
1: Ты имеешь в виду великий уравнитель Смит энд Вессон?
0: Например. Росстандарт запретил выпуск в обращение грузовиков Dongfeng. Никогда такого не было. И вот опять, буквально полтора года назад, более 10 тысяч, а точнее 11 тысяч ПТСов и ВИН-номеров были запрещены к продаже, к эксплуатации на территории Российской Федерации. По-моему, тогда это касалось шахманов. Было это сделано по слезливой записке какого-то доброго самаритянина, который обнаружил, что купленный им шахман то ли плохо тормозит, то ли плохой у него бампер. Там буквально буферы безопасности подкатные были не те у него с его точки зрения. И, конечно, добрый Росстандарт сразу по его просьбе начал проверять все шахманы, и 11 тысяч обнаружил с такими нелепыми несоответствиями.
1: Ужасный дефект.
0: Они все им не понравились. Да, несмотря на то, что автомобили в свое время получали от ЭТС право допуска к эксплуатации на территории Российской Федерации, но в тот момент оказалось, что, оказывается, они сделали все не так. Вот, не знаю, что получили, у них это все отозвали. Не знаю, как они договорились, шахманы ездят дальше. И вот после этого прошло полтора года примерно, и грузовики Dongfeng оказались не те. Росстандарт запретил такие выпуски обращения на территории Российской Федерации таких грузовиков, типа DFV-4198 и DFV-KC, если кому-то это что-то говорит. Ну, в общем, это большие грузовики. А также колесных кранов Zoom Leon ZTSC4, ZTC3, TMCP3 и TMCP4. Эти названия должны вводить ужас, я думаю, строителей, потому что именно они эксплуатируют такие краны. Конечно, строительные организации покупают для себя такие штуки. Вчера они могли ездить на этом кране и потом что-то передвигать, а сегодня они на нем передвигаться уже не могут. Вот. Представителям этих марок выдано предписание о приостановке любого рода реализации этих транспортных средств. За нарушение будет применяться административная ответственность. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба надзорного органа. Все,
1: то
0: конец.
1: Есть вот где закон застал вот это средство транспортное, так оно там и будет.
0: Стоять, теперь, бояться, да. Никуда не ходить. Да. Вот здесь мы не знаем, что было основанием, и не всегда об этом рассказывают, но, наверное, какое-то письмо доброго самаритянина обязательно было.
1: Какая-то коллизия, да, кому-то не понравилось, да, что-то.
0: По поводу законодательных вещей, знаешь, вот, ну, не знаю, может быть, сюда или переходом в первые руки. Давай, наверное, в первые руки.
1: Да. Давай, да, из первых рук на волне радиостанции Моторадио, друзья мои.
2: Из первых рук.
0: Немножко расскажу, что происходило у нас с Союзом автосервисов на этой неделе. Мы тут встречались, у нас было полувсероссийское собрание. Почему полувсероссийское? На сегодняшний день в Союз автосервисов входит 40 регионов России. Нам не хватает буквально 3 регионов для того, чтобы называться всероссийским. А мы по ошибке, конечно, называем всесоюзным.
1: Новая ведется работа? Ведется
0: работа. Разыскиваются коллеги, которые готовы вступить в наш Союз. Из оставшихся регионов, которых осталось 40 с небольшим, если трое таких найдется, то мы станем
1: Всероссийские,
0: хорошо, не всесоюзные. Да.
1: А у вас же еще какой-то конгресс тут на подходе.
0: У нас постоянно конгрессы всякие разные. Значит, что хочу рассказать на этой неделе. И мы тут собрались, у нас были всякие разные перевыборы, и мы не собрали кворум. Представляешь, у нас 140 участников, и зачастую довольно сложно 140 человек собрать в одном месте. Раньше нам удавалось собрать около сотни, удавалось приходить, даже в Москву собирали. Но сейчас у нас оказалось летом, и мы, перейдя даже в онлайн-голосование, в онлайн-встречи, не смогли собрать 140 человек в одном месте, хотя нам надо было всего 71 участник. Вот. И в результате у нас прошла только часть собрания, и на этом собрании мы не смогли переизбрать председателя, но мы выбрали вице-председателя. Теперь у нас есть новый вице-председатель, и теперь у нас вице-председатели двое. Вот. Так у нас происходило дело.
1: А что обсуждали-то?
0: Слушай, вообще, ну, организационно мы, как некоммерческая организация, обязаны обсуждать именно, ну, свои юридические задачи, да, там, состав, все такое, потому что у нас большинство серьезных вопросов обсуждается именно собранием всех членов, большинством, да, большинством собраний. Вот, а по сути мы обсуждали много вещей, начиная от того, что могут автосервисы, например, обязать передавать одометры, мы с тобой об этом разговаривали, обязать рассказывать о том, что они ремонтировали, например, ввести обязательную сертификацию автосервисов, и нам надо сложить какое-то свое мнение, нужно ли все автосервисы сертифицировать обязательно, потому что на сегодняшний день, кстати, вот сертификацию, если кто-то владеет автосервисом, он может пройти, ты можешь подать заявление в специальный орган, они проверят тебе там по ряду параметров. Если у тебя какие-то определенные вещи, да, образование у руководителя, образование там у исполнителя хотя бы одного-двух, да, ну сколько там необходимо для твоей работы, вот они выдают тебе сертификат, который действует на протяжении года-двух. И потом заново. Все это не, как сказать, не обязательная история. В большинстве случаев, вот мы, например, сертифицированы. Мы, ну, это необходимо, в том числе для подачи каких-нибудь тендеров. Вот если ты в тендере участвуешь, вроде как должен быть хоть как-то сертифицирован. Поэтому это добровольная история. Стоит на сегодняшний день 20-30 тысяч рублей примерно. Если, ну, проверка этих документов, в общем, незамысловато. Но если это станет обязательным, то рынок перевернется полностью, и ситуация поменяется с точностью до наоборот. Это очень, очень непростая штука, о которой надо думать. Ну и вот мы собирались о том, проговаривали, как же нам жить, как же нам к этому относиться, хорошо это или плохо для рынка. С одной стороны, для очень крупных компаний, крупных, средних, проблем никаких нет, но будет не 30 тысяч, будет 50, например, тысяч в 2 года, может быть, можно выплатить. А вот небольшие автосервисы, конечно, начнут это выкидывать из рынка, потому что, ну, не так много денег, и, может быть, это не очень хорошо. В общем, обсуждали такие вещи, и однажды это выходит в законодательный проект, а мы однажды в этом начинаем соучаствовать. В общем, на этом и первые руки, и законодательство я готов закончить, и можем перейти к новостям рынка.
1: Новости автомобильного рынка, и потом не забывай, что у нас на очереди еще и замечательная музыка.
0: А за музыку отвечает у нас великолепный Александр, который говорит, что наступило
2: новости
0: время.
2: Новости авторынка.
1: Новости авторынка.
0: Там новости у нас несутся со скоростью Феррари, о которой, кстати, речь пойдет в следующей новости, которая повышает прогноз по прибыли и поддерживает спрос на свой дебютный электромобиль. Вот забавно, на фоне всех европейских производителей, таких стандартных, которые Volkswagen, Audi Group, да, и разные Форды, и BMW, которые прям плачут, перестают участвовать в разных выставках, а Феррари говорит, а у меня прибыль увеличилась. Ни один больше автопроизводитель об этом не заявляет, европейский. Вот, и он повышает свои прогнозы по выручке, основной прибыли и денежным средствам за весь год после результатов второго квартала, превзошедших их собственные ожидания. То есть то ли ожидания были низкие, то ли результаты слишком высоки. И заявила на наличие спроса на свой первый электромобиль, несмотря на критику его дизайна. Мы помним, что они выпустили такой голубой автомобиль. Все привыкли к красным автомобилям Феррари, ага. В основном черным автомобилем Феррари.
1: Он смотрится красиво.
0: Это не он. Здесь,
1: а не он все выключает.
0: Это про эту новость. Чуть мы дальше подойдем. Дело в том, что на самом деле особенный какой-то результат Феррари помогло принести именно вот этот красный автомобиль, который мы смотрим, те, кто смотрит.
1: Он красивый сбоку.
0: Вот невероятно. Это похож автомобиль на суперкар. Без сомнений, ты вот когда на него смотришь, точно суперкар, не ошибешься. Вот, суперкар называется F80, стоит у него он 3,6 миллиона евро, и они пишут, что они увеличили расходы на индивидуализацию, что повышают прогнозы по прибыли. Ну, то есть они предлагают владельцам сделать его больше собственным, то есть не стандартным. То есть давайте вот мы вам, не знаю, кресло как-то под вас
1: побольше
0: настроим.
1: Побольше эксклюзива такого.
0: Да, и синие писалки не забудем, конечно, на стекла. Вот, и вместе с электроавтомобилем, который сначала был подвержен хейту, злобу, мы об этом рассказывали несколько месяцев назад, когда они выпустили свой голубой автомобиль. Вообще люди не привыкли к голубым Феррари, потому что такие были, видимо, сделаны либо в индивидуальном варианте, либо не были сделаны, и их перекрашивали только сами владельцы, если уж такое захотели. И тут они выпустили, он действительно выглядит странно, но вот этот F80 возвращает нам веру в спортивные автомобили. Кстати, напомню, что не так давно товарищи из Феррари, они помогли людям, которые привыкли дергать за что-то в салоне, то есть не просто включить драйв на автоматической коробке, а подергать ручную коробку. Они сделали ручную коробку, которая не является ручной, разорванной с коробкой передач.
1: Имитация
0: ручной коробки, так что дергайте за ручку на здоровье, если хотите ездить на суперкаре. Есть такая возможность. Так, что же смотрят АЕБ, это европейские производители, на динамику на авторынке России. Автомобильный рынок России в июле 2026 года вплотную приблизился к отметке 120 тысяч проданных автомобилей, и это лучший результат с начала года. По мнению аналитиков, темпы увеличения продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года не превышают 1% из-за эффекта высокой базы. То есть в 2025 году продавалось просто в принципе много автомобилей, но сейчас мы тоже что-то продали.
1: Это вот эта диаграмма сейчас, да, я правильно понимаю?
0: Да, и это некоторые подробности по этому поводу. Вот, хотя июль 26 года стал лучшим месяцем с начала года, показатель 120 тысяч нельзя назвать рекордным масштабом последних 10 лет. Вот если мы посмотрим, у нас есть еще другая табличка у меня перед глазами, но можно не перелистывать.
1: Есть, почему, вот она.
0: Есть еще одна. Есть еще одна, эту пока не смотрим. Значит, в 18 году в том же месяце продавалось 143 тысячи автомобилей, в 19-м 139, в 20-м 142. То есть вот с 18 по 20 год были самые жирные годы для продажи автомобилей. Ну и все обломалось, конечно, в 21 году. Последний такой год был 133 тысячи. Дальше в 22 году было уже 33. Со 133 до 33. Вот. Конечно, один месяц мало что говорит, но мы видим, что драматичная падение больше чем в 4 раза. Это что-то в стране произошло не так. Переходим дальше. Половина таксистов пока не планирует менять авто на локализованные. Вот ничего не понимает наш вот народ. Да? Вот уговаривают и говорят: ездите на наших автомобилях, поддержите отечественного производителя. Вот вам гранты, вот вам год без парковки, пообещаем. Не дадим, а мы обещаем. Но все стараются сделать. И все равно таксисты ездят на тех же самых автомобилях. Это тем более странно, что средний автомобиль такси проезжает около сотки в год. То есть, если ты купил автомобиль 3 года назад, он у него 300 тысяч.
1: Ну, вообще да.
0: Вообще да. Да. И, тем не менее, 48% не планируют менять на локализованную в России. Говорят, я езжу на старом, который у меня руководство...
1: Мне нравится, да.
0: Я буду на нем продолжать, я в него верю. Он у меня работает, в конце концов. Вот, опрос показал, что профессиональные водители постепенно адаптируются к новым требованиям, однако при принятии решения об обновлении автомобиля учитывают не только его соответствие законодательству, но также стоимость приобретения, надежность и расходы на дальнейшую эксплуатацию. Ну не верят они локализованным автомобилям не до конца. Опрашивал общественный совет по развитию такси, делал этот опрос и рассказывал им в «Известия». Так, и среди наиболее распространенных автомобилей, то есть тут весь небольшой рейтинг по оценкам таксистов, что они думают. Короче, Lada Vesta и Гранта, а также еще некоторые модели Хавейл и Хундай. Вот они, народные таксишные любители. Машине место. Онлайн-продажи автомобилей за год выросли в 4,5 раза. Знаешь, вот эта вещь, когда говорили, что наконец-то все автомобили будут продаваться в интернете. В интернете будут они продаваться.
1: На Авито.
0: И все никак они не наступают. Не наступают они особенно на Авито. Мы, да, вот пару месяцев назад была конвенция, как называется, РУАД, на которой Авито тоже выступал. Мы, в принципе, подводили итоги различных продаж, в том числе онлайн, несмотря на то, что продажи растут, но они очень единичные. И у нас рассказывали разные системы, которые продают: Авито, Озон выступал. Да. И вот сейчас, в 2025 году, количество реализованных через интернет автомобилей составило почти 11 тысяч, что составило прирост 350% к прошлому.
1: Вот это мы понимаем.
0: Вот это да. Прирост. Хоть что-то растет. Что-то у нас растет автомобильное. Впрочем, доля канала на рынке пока остается скромной, менее 1%. Да. Активное развитие направления обеспечивает банки и маркетплейсы, использующие свои системы и лояльную аудиторию. По оценкам экспертов, в 2026 году доля онлайн-продаж может вырасти до 1,5%. Вот такая штука будет. Но канал будет развиваться не автономно, а в тесной связке с традиционным авторитейлом. Я могу сказать, знаешь, вот по поводу многих покупок, даже на недорогие сравнительные вещи, люди имеют такую практику. Они ходят в обычный магазин,
1: смотрят,
0: что,
1: трогают,
0: что-то примеряют, там, да. А потом да, да. Уходят в интернет-магазин и там покупают. Вот. И я так думаю, что вот эта формулировка в тесной связке с традиционным авторитейлом. То есть, конечно же, купить такую штуку, как автомобиль, просто удаленно можно только в случае, если ты дико доверяешь бренду. Ну, ты, например, не знаю, всегда ездил на мини-купере, условно говоря.
1: Да, да.
0: И вот какой-то новый мини-купер выходит, и 90%...
1: Не глядя, да.
0: Ты можешь сказать, ну, просто дайте новый.
1: Да.
0: И ты будешь уверен, что он будет, ну, просто такой же, как был, просто еще чуть лучше, чуть новее, чуть хорошее. Да, ты можешь примерно даже представлять, что там по моторам, такой же примерно взять или помощнее, если захочешь. Но ты будешь прекрасно его представлять.
1: Вот спасибо тебе, что ты говоришь об этом, глядя на меня. Спасибо.
0: Да, да, да. Но новый мини-купер — это наша цель, Александр.
1: Спасибо.
0: Не сбиваемся с нее, смотрим внимательно перед собой.
1: Ага.
0: Вот у нас такая мини-аутотренинг. Сейчас так говорят, аутотренинг?
1: Говорят,
0: не
1: да,
0: говорят,
1: наверное,
0: это да. Только дедушки так говорят, как мы с тобой. А это должен быть тренинг личностного роста уже. И так тоже не говорят.
1: Тоже не говорят.
0: Тоже не говорят. Ну вот. В 2025 году автомобилей продавалось около 11 тысяч, а сейчас 11 тысяч прошло там за чуть больше полугода. Значит, что Автостат об этом говорит? И, кстати, вот кто же лидирует на рынке продаж? И мы могли бы посоревноваться с тобой, давайте с нашими уважаемыми слушателями, кто? Авито или Озон? Авито или Озон? Или Автору? Вот кто?
1: Я не знаю, я не люблю ни первое, ни второе, ни третье.
0: Т-Авто.
1: Это
0: сервис от Т-банка, можешь себе представить?
1: Нет.
0: Он порвал всех.
1: Да.
0: Да. Вот. Значит, в июне 26 года Яндекс закрыл сделку по продаже бизнеса Автору и продал Т-авто. Не так давно мы тоже об этом рассказывали, который теперь входит в Т-технологии. И в 2025 году он увеличил продажи на 483% и продал 7 тысяч автомобилей. Это больше 64% всех новых автомобилей, которые были проданы в интернете за этот период. А крупнейшие дилерские холдинги продают 20-40 тысяч автомобилей в год. То есть, между прочим, это уже заметный игрок. То есть, это уже такая штука, на которой... Это крупнейшие 20-40 тысяч. Соответственно, есть дилеры. Дилеров на сегодняшний день более 3 тысяч, 3-3,5 тысячи по разным оценкам. И мы говорим о том, что Т-технологии ворвался в дилерский бизнес... Вот прямо мощно.
1: Слушай, я уже готов поверить много во что, потому что сказал бы мне кто лет 10 назад, что можно будет там оплачивать улыбкой, например, там покупки. Я уж
0: ты бы уже тогда все бы оплатил. Приобретение нового мини-купера, мы помним.
1: Ну да, но тем не менее надо отметить, что время как-то ускорилось, и всякое такое новое, оно входит в жизнь прямо не веришь иногда, что вот это есть.
0: Да, не веришь, что Озон стоит на втором месте и продает примерно 2300 автомобилей вот за этот период. Вот Сберавто 600, ВТБ Авто 600. А вот у Wildberries есть какой-то. Через Wildberries сейчас не все так прозрачно, может быть и опасно, но тем не менее. Так, в каких регионах предпочитают машины старше 20 лет? Это лучший заголовок по оценке нашего редактора.
1: Это прямо описание.
0: Предпочитают автомобили свыше 20 лет. Кто это такое написал? Кто такой молодец? А, на PINFO. Да, вот как раз агентство маркетинговое. Проанализировано рынок подержанных легковых автомобилей по итогам первого полугодия. В среднем по России в структуре продаж подержанных машин на долю авто старше 20 лет приходится 18%. Много у нас старых машин?
1: Много,
0: и перепродается,
1: да.
0: Их много. И в 42 регионах этот показатель превышает общероссийский. Лидером по доле машин старше 20 лет стал Камчатский край. Но в целом это такой индекс бедности, честно говоря, если ты начинаешь перепродавать вот это вот все. 20 лет автомобиля.
1: Ну а он же японский, Япония, наверное, рядом.
0: Вот. Камчатский край, в котором возрастные автомобили заняли почти половину всего рынка. То есть туда-сюда их перепродают активно. Вот за год продажи авто старше 20 лет незначительно сократились в целом. Но в 69 регионах продажи таких машин выросли. Это говорит о том, что не все хорошо у нас с экономикой. Автомобили не продаются, не сдаются, не меняются, не трейдынятся. Они остаются на дорогах и продолжают ездить, перепродаваться и радовать своих владельцев. Так, что же у нас еще? Доля китайцев в российском автопарке превысила 7%. Значит, как не росли сильно продажи с 2022 года китайских автомобилей, именно доля вот в действующем рынке, в тех самых 50 примерно миллионов, сколько ездит автомобиль, сколько зарегистрировано.
1: По Петербургу, мне кажется, что побольше все-таки. Ну, наверное, какая-то по всей
0: визуально,
1: стране.
0: Да. На середину нынешнего года в нашей стране насчитывалось 3 с небольшим, почти 3,5 миллиона легковых автомобилей китайских марок, это уже в рынке. И эксперты агентства «Автостат» отмечают, что на долю китайцев приходится 7,2% от общего числа легковых машин в России. Иными словами, каждый 14-й автомобиль уже китайский. Самой распространенной автомобильной маркой из КНР становится «Хавейл», который принадлежит 20% от всех зарегистрированных китайцев. Вот, это 690 тысяч таких автомобилей «Хавейл». Дальше у нас идут Черри и Джили. Ну, в принципе, уже слова, которые мы с тобой выучили, да, Александр?
1: Ну, уже привыкаешь.
0: Уже можем,
1: да,
0: пятерки помаленечко получать на этом автомобильном ОГЭ. Продажи дизельных легковых автомобилей в первом полугодии уменьшились на 12%. Вот непонятная для меня тенденция. Я понимаю, когда вот покупают электромобили, когда есть трудности с бензином.
1: Да.
0: Но когда есть трудности с бензином, можно же покупать дизель. Вот я яростный последовательный сторонник дизельных автомобилей. Они мне нравятся, у меня все автомобили дизельные. Вот по итогам 6 месяцев 2026 года, тем не менее, в России было реализовано 7 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Теряет наш народ веру
1: в дизель.
0: Не понимает, что эта тарахтелка, как трактор, она прям прекрасна. Вот. Рыночная доля этого сегмента равна 11 с небольшим процентом. Ну и среди марок лидером продаж новых дизельных машин является, конечно же, BMW. Продукция концерна, которого разошлась тиражом 1700 всяких штучек новых. Второе место — Мерседесы дизельные. Дальше следует, а вот тут дальше Фотон. Вот, Great Wall и Toyota. Toyota вообще, кстати, немного дизельных, в основном, конечно, джипы. Вот, ну ладно. Так, нужна классика. Нужна классика. У нас последние две новости из раздела, и мы можем перейти к музыке, если ты, Александр, как ведущий наш сегодня, возжелаешь послушать что-нибудь, порадовать уши наших слушателей не только новостной тараторкой вот этой всей,
1: но и прекрасной
0: музыкой. Готовься к чему-нибудь хорошему.
1: Да, да, да.
0: Вот, а мы же вспоминаем, что на эту неделю пришлось признание автомобиля УАЗ серии СГР, официально признание названия «Буханка». То есть до сих пор это все было просто уничижительно ласкательно, если можно так выразиться, название. А теперь стало официальным названием серии УАЗ, серии «Старый грузовой ряд СГР», они так называют. Как смешно это. Это следует из данных, размещенных на сайте производителя. В конце апреля выяснилось, что УАЗ подал две заявки на регистрацию таких товарных знаков, как УАЗ-Буханка. И УАЗ-Буханка — английский расход. Ну, то есть какие-то надежды они тешат в том, что они будут это экспортировать в те страны.
1: Буханка.
0: Ханка, да, это очень смешно. Вот, ну, я лично считаю, что маркетологи и продавцы компании УАЗ перестали бороться с реальностью, потому что люди пытаются, знаешь, как-то настойчиво их называть. Нет, у нас УАЗ 451, УАЗ 452, вот это вот все, откуда они пришли. Ну, вот они в середине десятых, будучи выпущены, они, в общем-то, оказались настолько удачными, что существует по сей день. Ну, или просто их никак не могут чем заменить, не знаю. Не знаю, что превалирует.
1: Они конвейер не могут остановить. Они как включили его еще в те далекие годы и забыли, где выкл.
0: Да, может быть, действительно у них... бывает, знаешь, вот в старых автомобилях, и как в старом советской технике, вообще любой, все выключатели, они очень такие тяжелые, жесткие для переключения. Иногда есть такие рубильники. Может быть, там такой рубильник, который просто...
1: Закис.
0: У нас, знаешь, была вот деревенская история. У вас, вообще деревенский такой автомобиль во многом. И у нас была небольшая деревня, в которую приходило какое-то электричество. А на входе стоял во всю деревню, стоит один столб, и на нем вот есть этот рубильник, знаешь, который вверх-вниз.
1: Трансформатор.
0: Да. И когда... Не трансформатор, рубильник который ограничивает силу тока, ну, и мощность, которую потребляет деревня. Вот. И была проблема, когда все дружно включали какие-то электроприборы, ну, кто-то начал подключать, развиваться стало деревня, можно сказать, в 90-х годов. Вот. И когда несколько человек сразу включали электричество, вырубало у них пакетники не у них на доме, а центральный. И пол деревни шло включать этот рубильник.
1: Все там встречались.
0: Да, все встречались и ругали друг друга матом. Говорили, я буду сегодня сверлить, а я буду там строгать. Вот. И мы когда с мужиками разговаривали, они говорят, есть какие-то способы, ну, побороться с тем, чтобы не отключалось. Ну, вроде электроэнергия, понятно, все современные. Еще дедушка Ленин завещал, что электрификация, это важно. Вот. Они говорят, мы пробовали. Мы ставили оглоблю, говорят, выбивает. Это прям цитата из-под этого самого рубильника. Вот. А вдруг на предприятии у вас есть какой-то рубильник, который никак не выбить, и он не остановится. Вот они его производят и производят. Я думаю, что как-то так это происходит на Ульяновском автозаводе. Ну и последняя новость. Добро пожаловать в Российской Федерации. Выросло число претензий водителей к страховщикам. Знаешь, вот предыдущие несколько лет всякие разные, как он называется, косметические изменения были по ОСАГО. Вот всякие такие разные. Тут изменяют, тут подороже, тут подешевле, тут мононалоги, тут туда-сюда. Все это привело, во-первых, к тому, что не более 5% автомобилей ремонтируются в натуральном выражении. То есть нельзя за страховку поремонтировать автомобиль, а только получить деньги. Вот. И сейчас российские автомобилисты все чаще жалуются, что когда просят отремонтировать автомобиль, им в этом отказывается. И они все чаще это просят, а им все чаще отказывается, потому что люди понимают, что за сумму, которую они получают, автомобиль отремонтировать в большинстве случаев нельзя. И в свое время для того, чтобы люди жаловались не сразу в суд, а страховщики их уже куда-то отправили, сказали им до свидания, был введен институт финансового омбудсмена. Знаешь, такой, нет?
1: Ну, то есть человек, который борется за права нас, застрахованных.
0: Перед страховщиками, да. Когда страховка тебе говорит, что, в общем-то, я тебе что-то не выплачу или выплачу не то, что ты ожидаешь, ты можешь не в суд сходить, а к финансовому омбудсмену. И это вроде не так затратно, проще обратиться, чем в суд. Не нужны юристов, это недорого, я бы сказал, даже бесплатно. Вот. И на сегодняшний день число таких обращений выросло почти на 20%. По итогам первого полугодия из 100 тысяч жалоб, поступивших от граждан службы финансового уполномоченного, 100 тысяч жалоб, это довольно много на самом деле. Вот, 78 тысяч даже с небольшим, это 78%, касаются деятельности страховых компаний. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства. В общем-то, речь идет о том, что люди просят, говорят, отремонтируйте мне мою машину, они говорят, не будем. Вот, и все идут жаловаться.
1: Или говорят, будем, но только вот на такие деньги.
0: Да, а за эти деньги ты...
1: И отремонтировать не можешь.
0: Не можешь.
1: Да, музыкальная пауза.
0: Вот на этом кончаются наши новости рынка.

0: вот под эту солнечную музыку мы и продолжаем наш сегодняшний эфир автомобильных новостей.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Целых 15 минут мы еще можем разговаривать на околоавтомобильные темы и радовать наших слушателей и зрителей картинками некоторыми, некоторыми видео, надеюсь. Так что продолжаем, что называется. У нас тут есть новости о Владимире Ильиче Ульянове Ленине даже. Но все по порядку.
2: А это, мне кажется, сюрприз даже для меня.
0: Почему? Здесь у нас Rolls-Royce Ленина. Помнишь,
2: ну,
0: как?
2: Ладно, ладно,
0: а это стоит очень дорого. Пенал Гитлера. Это из какой-то кинокомедии. Я помню и такое. Ну что, продолжаем.
2: Продолжаем. Мы будем озвучивать рубрику или так пойдем?
0: А что у нас сейчас?
2: Есть удивительная рубрика.
0: Так, удивительная из жизни.
2: Например.
0: Да, поехали.
1: Удивительная из жизни Евроавто.
2: Не секрет, что последнее время, начиная с 23-го года, точнее, середины 22-го, у нас есть некоторые трудности, у всех нас дружно, с доступом к хорошим автозапчастям. Есть такая проблема. Все выходят из нее по-своему. Кто-то тащит запчасти в серую, а сейчас борется с сертификатами, да, и поэтому у нас есть проблемы даже с параллельным импортом. На самом деле, сейчас они встанут на таможне. Кстати, очень, очень большая проблема, о которой мы расскажем уже в самое ближайшее время. Союзом мы выставим позицию на эту тему. Позиция заключается в том, что сертификатом ЕАЭС многих стран, Киргизии, Казахстана, которые, сертификационными органами, которыми пользовались многие доставщики, они сейчас аннулированы и еще будут аннулированы.
0: То есть идея, в смысле, в России?
2: В России, да. Идея заключается в том, что должны сделать только избранные сертификационные органы. Поскольку здесь их ограниченное количество, во-первых, во-вторых, стоимость их услуг достаточно
0: погоди,
2: высокая.
0: Значит, сертифицируют многие люди, но мы каким-то не доверяем, так я понимаю?
2: Значит, да, поскольку мы находимся в едином Евразийском экономическом союзе, то до какого-то момента у нас было единое пространство по многим документам, в том числе и сертификатам на запчасти. И ты мог съездить в Казахстан, сделать сертификат. Это тем более просто, что какой-нибудь Казахстан или Киргизия, или Узбекистан не являются подсанкционными в целом. Вот, и они могут себе ввести какой-нибудь из брендов европейских. Соответственно, там намного проще сделать этот сертификат. Это дешевле, проще, понятней. И многие предприниматели этим пользовались. И на сегодняшний день эта возможность начинает пропадать для большинства брендов, становится большой проблемой. Тем более, что условия по этому всему начинают ухудшаться. И с осени, наверное, с сентября, с октября для маркетплейсов ты не сможешь, не предоставив сертификат, торговать в том числе на маркетплейсе. Это выметит все сначала поставки сюда.
0: А в чем смысл этого запрета?
2: В чем смысл запрета? Значит, прошла достаточно большая такая в средствах массовой информации реклама, ну не реклама, а такая, как сказать,
0: подготовительная компания.
2: Компания, да, которая была посвящена тому, что некоторые сертификационные органы настолько плохиши, что они не выполняют своих действий, ничего они там не проверяют, никаких документов не смотрят, не проверяют качество этих запчастей там или разных других товаров, поэтому мы им доверять не будем. Поэтому сертификаты для таких компаний мы исключим из возможности предъявления на таможне, а тот товар, который засертифицирован у них, на таможне встанет и никуда не поедет, пока вы не сделаете новый, хороший, отечественный пролетарский сертификат.
0: То есть на таможню приезжает специально обученный человек, наш, российский, он сертификатор, он сертифицирует эту фуру, правильно? Ставит печать.
2: Эх, Александр, какие у тебя представления иногда о жизни забавные? Нет.
0: Нет. Не приезжает.
2: Значит, сертификационные органы находятся у себя на своих собственных местах. Они живут по своим адресам прописки, и они сертифицируют различные товары, например, автозапчасти. Вот. Большая часть автозапчастей подлежит обязательной сертификации, некоторые не подлежит, но большая подлежит. Ты должен тогда обратиться в такую компанию, в некоторых случаях предоставить набор документов, в некоторых подтвердить их конкретными образцами. Они могут на эти образцы посмотреть, они могут их посверлить, повзрывать, поточить, пожечь, не знаю, что-то они с ними могут поделать.
0: Протестировать.
2: Протестировать тем способом, который соответствует той или иной группе товара, а потом сказать, да, вот товары, шаровые опоры, рычаги, сайлентблоки, там,
0: и все остальное, крепкие.
2: Они соответствуют всему, что нам сказали. Таким образом, мы выписываем вам вот эту бумагу, сертификат соответствия, туда перечисляют бренда, заявитель, срок действия там 3-5 лет, сколько там сертификат этот действует. И дальше ты с этой бумагой ходишь на таможню, и когда к тебе приезжает товар, ты имеешь право.
0: Еще сертифицированный, вот бумажка.
2: Да. Все то же самое было сделано в Киргизии и в Казахстане, но из-за того, что доверие к этим парням у нашего государства пропало, значит, эти товары не перестали сюда заезжать, и нужно делать новые сертификаты. Значит, на сегодняшний день таких сертификатов нужно десятки, если не сотни. У нас сотни брендов существует на территории Российской Федерации. Большинство из них были уже сертифицированы не у нас, поэтому, как у нас Петр Первый говорил, все деньги будут в гости к нам. А нет, все флаги.
0: Вот. И деньги тоже.
2: И деньги тоже, да. Деньги за сертификаты все будут в гости к нам. И теперь все должны сертифицировать только тут, локально, пролетарски. А те, кто не успел, те не ввозите свои товары. Поэтому большинство участников внешнеэкономической деятельности либо уже остановили свои закупки, либо стараются бегом успеть до сентября, до 1 сентября. Осталось совсем немножко, 3 недельки, даже меньше уже. Вот, для того, чтобы ввести то, что еще работает под этими сертификатами. А после этого такая возможность пропадет. Дополнительно, у нас был льготный период, который позволял ввозить товар, если его засертифицировал другая организация. Вот ты, организация Александр, хочешь ввести, и ты знаешь, что организация Илья сделал такой сертификат.
0: Есть, а вот есть запас у него, да?
2: У них есть сертификат. Ага, и тебе позволяли ввести под этим делом. Сейчас мы вернулись на много лет назад, когда ты обязан получить от меня доверенность. А я с тебя денег, скорее всего, возьму за это. Вот. И если у тебя такой доверенности нет, даже если товар засертифицирован, ты ввести его не имеешь права, потому что ты не владелец сертификата.
0: А поэтому... Мне кажется, чем больше завозят в страну, тем лучше. Господи, ты, боже мой. Нет? Не прав?
2: Александр, поэтому у тебя пока что нет нового мини-купера, потому что ты не понимаешь, как делаются эти денежные дела.
0: Это правда.
2: Может, это важная причина. Ну так вот. И на сегодняшний день это деньги, это достаточно большие деньги. Деньги измеряются так, навскидку, от 100 миллионов до 1 миллиарда в целом. Этот рынок примерно, сертификации, так на секундочку, в год на изготовление сертификатов. Поэтому ожидать, что этот миллиард вернется обратно в Россию. Я думаю, что это только по запчастям, кстати, оценка такая навскидку. Вот, но надо находить какой-то выход из этого. Из этого выход есть такой достаточно активный, когда компании возят собственно торговые марки, что делаем и мы. У нас есть две марки Metac и Top Cover, и мы когда смотрим, что же ввести для того, чтобы не мучиться с этими сертификатами в том числе, мы это упаковываем в свои коробки, завозим сюда и, да, торгуем, продаем. А последнее время мы посмотрели, что достаточно приличные производители у нас упаковываются, в том числе те, кто изготавливает на конвейеры производителей, и компания готова увеличить сроки гарантии до 24 месяцев на Metac или 60 тысяч км пробега. Это хороший срок. Автомобиль вполне себе поедет, поэтому на топ-кавер до 24 месяцев или 150 тысяч километров пробега, это по грузовым запчастям. Вот, на некоторые группы товара она еще больше 2 лет, например, на аккумулятор емкостью до 110 ампер-час включительно, это 3 года, но не более 90 тысяч километров или 3000 моточасов, если кто-то считает на автомобиле моточасы. Поэтому, собственно, торговая марка — это некоторый ответ на те проблемы с запчастями, ну, какой-то гарантированный, когда они застревают. Мы хотя бы в этом уверены, что они у нас есть. А мы идем дальше к технологиям.
1: Технологии.
2: Ну что же, роботакси ZOOX, ZOOX стала первой машиной без руля, получив разрешение на перевозки людей в США за деньги. Так, то есть машины такие уже были не первые, Tesla начала такие автомобили выпускать, а вот теперь за деньги роботакси ZOOX. Если посмотреть на него, нравится?
0: Да,
2: вот,
0: конечно.
2: Вот я, честно говоря, вот это оставил, вроде новость как новость, уже такого стало много, это уже не первый вроде роботакси, но это особо хорошенькая. Она, знаешь, вот эти квадратные автомобильчики с глазками похожи на тех роботов, которые перевозят роботов-доставщиков, да. Яндекс, да, вот подобно.
0: Пицца, да.
2: Они очень такие хорошенькие, миленькие. И вот это тоже автомобили прямо такие конфетки, прямо из хорошего фильма, из фильма про хорошее будущее. Есть хорошее будущее, Александр?
0: Да, конечно, есть.
2: Есть. А у нас хотя бы? Или не знаем ответ на этот вопрос?
0: Вопрос времени.
2: Конечно, у нас, конечно. Дальше идем. Китайский Cargo Bot Space. Это полуприцеп без кабины, лобового стекла и водительского сиденья. Вот у нас не первая новость. Первые, честно говоря, были сильно похожи на искусственный интеллект. Но сейчас вроде честная новость. Мы так попроверяли, вроде это так и есть. CargoBot Space от стартапа CargoBot, поддерживаемый DD, созданный совместно с производством микросхем Horizon Robotics. Это четырехколесная машина класса полуприцеп, разработанная с нуля как робот четвертого уровня. Поэтому передняя часть просто дополнительный груз. В общем, ничего на ней нет стандартного, просто ездит какой-то полуприцеп сам по себе, без тягача, и что-то куда-то перевозит. Вот такие рабочие штуки сделаны. Выглядит футуристично, тягача действительно такие рабочие штуки сделаны. Выглядит футуристично, тягача действительно не видать. Где он размещен, просто едет контейнера сами по себе, вот вы,

0: Называется handheld эффект, когда вот в руках идет камера, люди идут мимо этих Уралов, Уралы прямо как Уралы, и камера трясется, прям ты чувствуешь живость этого всего. Вообще те люди, вот эти пиарщики, которые на сайте Урала разместили эту рекламу, это прям настоящие боевые люди. На сегодняшний день
1: то есть ты имеешь в виду, что у них не было денег на стедикам?
0: Я не знаю. Мне кажется, что они хотели показать брутальность. Потому что на сегодняшний день вообще найти даже телефон, у которого нет стабилизатора, когда ты идешь пешком, сложно. И вот эти люди нашли...
1: Только в России.
0: Да, эти люди нашли такой телефон, сняли вот эту рекламу. Короче, зайдите на сайт вот этого Урала или посмотрите нас по видео. И вы просто восхититесь, как близка эта реклама к 90-м годам. Вот когда реклама, знаешь, вот что там, продавали волшебные пузырьки, вентиляторный завод «Нам пора и вам пора».
1: Это полное ощущение любительского видео.
0: Это такое. Просто, да, такая, это просто маркетинговая, хотел сказать, катастрофа, зачеркнута эта находка. Как показать, что мы необычайно близки к корням, тем самым прошлым годам выпуска этого Урала. Новейший автомобиль Mercedes AMG уже бьет рекорды. Какие-то рекорды. Mercedes тоже что-то бьют, не только наши Уралы. Полностью электрический AMG CLA45. Вообще, честно говоря, с этими мерседесами меня всегда пугают их аббревиатуры. Мы можем показать какие-то фотографии, у нас они есть вроде. Вот, меня всегда пугают эти аббревиатуры. По мерседесам, знаешь, вот из года в год, 100 лет выпускается автомобиль, очень сложно по буквам понять, что же перед тобой будет. Вот только кузова надо смотреть, но они обычно их не указывают. В общем, это один из самых современных автомобилей, в том числе электрический, который решил сгонять на Нюрнбург-ринг. Там же, где у нас гонял недавно Xiaomi без водителя, показала результат, я напомню, 12 минут. Помнишь, 12 минут на Нюрнбург-ринг? И мы еще говорили, что это не лучший рекорд. И тут нашелся лучший рекорд в своем классе. Это тот самый Mercedes AMG CLA 45. Они сделали 7 минут 32 секунды. Вот теперь является самым быстрым автомобилем в своем сегменте. Уж не знаю, как они на сегмент.
1: Это беспилотный или
0: это
1: пилотный?
0: Даже пилотный Кевин Бергер в режиме рейс доступен в рамках опционального пакета AMG Dynamics Plus. Этот Dynamics увеличит максимальную скорость до 270 км в час, добавляет красные и черные тормозные суппорты с контрастной надписью AMG или AMG, кому как нравится. Хотя автомобиль, установивший рекорд, по всей видимости, был в основном стандартным, компания подтвердила, что он был оснащен шинами Pirelli Pizzera Trofeo RS. Вот такие Pirelli, которые, конечно, у нас тоже есть и или нет.
1: Он непонятно, с какой скоростью тут едет, но вроде бы быстро.
0: 270 ему можно, вроде бы быстро, да. Честно говоря, выглядит он как стандартное яйцо. Не могу сказать. Вот если мы смотрели с тобой на Ferrari, да, F80, вот там была вот суперкар. Вот ты посмотришь, вот увидишь его и сразу понимаешь, что это суперкар. А вот тут, если ты поглядишь еще, вот даже он полосатый.
1: Ну да, машины и машины. Вот такие ездят по дороге.
0: Ну да, в общем.
1: Похожие, по крайней мере,
0: да. Я скажу лично за себя, не могу сказать, что я прям сильно восхищен, но, в принципе, хорошо за 7 минут объехать Нюрнбург.
1: Да, вообще круто, да. Согласен.
0: Дальше у нас следующие рекорды. Тут от Nissan Qashqai e-Power. Это тот, который электрически проехал 1200-300 миль без подзарядки и дозаправки, что в переводе на километры 1980, почти 2000, те самые, которые мы обещали в заголовке и в анонсе.
1: Обалдеть. И какая-то странная форма какая-то.
0: Значит, полтора литра экономичная.
1: Это Qashqai? Это Qashqai?
0: Это, да, свеженький Qashqai, электронный, электрический гибрид. На самом деле, полтора литра, залили туда один раз бензин, и он доехал 2000 километров. Прям рекорд. Честно говоря, у меня автомобиль больше тысячи, чтобы показывал на одной заправке. Я такого не видел. Тут прям класс. Очень, очень экономично и хорошо.
1: Да.
0: Да. Далее FAW Hanchi заявляет, что ее сверхбыстрая батарея заряжается с 10 до 70% за 3 минуты 41 секунду. Идет битва производителей, которые делают зарядку электрическую все быстрее и быстрее. То есть они начинают приравниваться к скорости заправки автомобиля. Становится очень близко.
1: То есть подъехал, подсоединил провод, пошел в туалет.
0: Да, да.
1: Вышел, уже все заправлено, да. Вот, и помчался.
0: Вот на что мы можем посмотреть. Какие у нас есть результаты? У нас есть результаты BitBlade Battery 2.0. В марте 26 года отчитался о том, что они заправляются с 10% почти до 100 за 9 минут. Geely Golden Brick, есть такое решение, да. В апреле 26 года отчитались в 8 минутах 42 секундах, тоже с 10 до 97%. FAW Hanchi заряжаются за 8 минут, то есть вот это он самый.
1: Это который мы видим сейчас,
0: который,
1: да?
0: Мы видим, но то есть не до 70%, а 97%, соизмеримый. 8 минут 3 секунды. За 8 минут заряжается.
1: Обалдеть,
0: до практически
1: вообще,
0: полного,
1: да?
0: Бака. Ага. И есть катл ShenkSync 3, 6 минут 27 секунд, такой же с 10 до 98%. Ну, короче, китайцы Урал немножко обогнали, да, это факт.
1: Наш Урал, как могли.
0: Могли.

0: помогает. Да, ну что у нас еще? BMW размещает рекламу Человека-паука на приборной панели автомобиля, что вызывает, конечно, возмущение владельца BMW. Если у вас свежий BMW, таких, конечно, немного, но может кто-то есть. Если он свежее 20-го, по-моему, года, то у вас может спонтанно появиться Человек-паук прямо на приборной панели или на там, по центру панели. Есть еще одна панель.
1: Нечистая.
0: Вот. Большая часть россиян, конечно, ненадежно защищена от Человека-паука теми самыми утилизационным сбором. Вот. Вторая часть россиян защищена от Человека-паука колобком, который не дает выйти на киноэкраны. Так, Rolls-Royce Ленина действительно у нас был, который впервые за 35 лет покинул гараж в Горках. Там он жил долго и счастливо. Это единственный автомобиль в мире на Rolls-Royce на гусеничном ходу. Вообще, вождь пролетариата не так плохо и передвигался на Rolls-Royce.
1: Мы его не знали с этой стороны, да?
0: А вот, да, есть у Владимира Ильича и такая сторона. Не только бревна носить, но и на Rolls-Royce'ах передвигаться.
1: Дедушка Ленин, да.
0: Да, одноколесный робокоп у нас еще есть, стартап.
1: Это вообще суперический, да.
0: Да, я просто не могу избавиться. Вот нужно рассказать эти новости, они прямо впечатляют. Roller Robotics называется, показал прототип робота патрульного. В общем, ездит колесо, тоже из какого-то фильма будущего. Вот ездит огромное толстое колесо, как будто вырвали из мотоцикла. Знаешь, иногда бывает мотоцикл с очень большим задним колесом.
1: Да, конечно. Да.
0: Вот он прям почти шар. Вот. И он стабилизируется, он сам катается, видимо, с гироскопом и будет следить за тем, чтобы все работало.
1: То есть у него камера.
0: Не знаю, насколько он быстро видит, едет, да, мне да, тяжело да. это определить, потому что стартап этот эстонский.
1: Вот. А, неторопливый, да?
0: Не знаю. Ну, как пойдет, мы проверим. Во всяком случае, данных по скорости нам не предоставили.
1: Да не дай бог таких полицейских.
0: В России начали печатать прототипы шин на 3D-принтере, отчитался холдинг «Кардиант», если не вдаваться...
1: Что?
0: Да. Если не вдаваться в подробности, то можно испугаться. Представляешь, ты покупаешь шину «Кардианта», она сделана на 3D-принтере. Не надо нам такого. Но, конечно, это сделано не для того, чтобы мы с тобой катались, а для того, чтобы проверить proof of concept, POC, знаешь, такое понятие, чтобы проверить, хороша ли шина, сделать ее достаточно быстро и быстро выводить разные протекторы на рынок. В общем, ну, какая-то тоже технология от нашего производителя «Кардиант».
1: Не вижу, ну ладно.
0: Ничего страшного. Ага. Достаточно большой принтер 35-35-35, то есть они могут сделать полноценную покрышку, ее изготовить и как-то собрать воедино, чтобы проверить вообще, как она двигается. Вот, в Сочи нашли неожиданное применение мягкой крыши. Porsche, у нас есть кто-то счастливый. Давай пусть кто-то у нас хотя бы в передаче будет сегодня счастливый, кроме нас.
1: Давай.
0: Вот, а это кот, который на мягкой крыше Porsche кабриолет разлегся. Ему очень классно. В общем, вот, не хочу сказать человек, но лучше даже человек. У него жизнь удалась. Нравится?
1: Нравится, конечно.
0: Хороший, да.
1: Кому не нравятся котики, они не слушают нашу радиостанцию.
0: Ну и самая последняя новость, тоже технологичная. В рилсах вирусится попугай Мамба, который во время поездки запрыгивает на руль и там сидит до упора, несмотря на то, что его водитель активно двигает рулем. И у попугая просто суператтракцион, он крутится, не отпуская свои лапки. И как бы водитель не поворачивал руль, у него классный аттракцион, он крутится и не отпускает.
1: Это точно не ИИ?
0: Нет, это обычный рядовой попугай-паук.
1: Попугай иногда он может сходить в туалет во время езды.
0: Попугаи вообще, да, не сдержаны, но мы видим, что все обошлось.
1: Смотри-ка, они, да, гладят друг друга.
0: Разговаривают с водителем. Наверное, все на сегодня.
1: Ой, вы слушаете радиостанцию Моторадио, друзья мои. Это были автомобильные новости на нашей волне. Надеемся на то, что кому-то это было интересно и кому-то, может быть, было
0: поучительно.
1: Кроме нас, конечно. Но нам интересно. Мне точно, во всяком случае. Илья Плисов.
0: И Александр Цыпин.
1: Всего доброго, друзья.
0: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 августа 1870 года родился Густав фон Болен унд Гальбах. Этот человек наложил определенный отпечаток на всю историю 20 века благодаря своей женитьбе. Его женитьба определила судьбы миллионов человек. И все из-за приданого. После смерти в 1902 году оружейного магната Фридриха Круппа его металлургическая империя осталась без наследника мужского пола. Император Германии Вильгельм II решил, что следует выдать единственную дочь Фридриха Круппа, Берту, за человека хорошего происхождения, который ему и мог взять на себя управление концерном. Император долго выбирал и, наконец, остановился на прусском дипломате Густаве фон Болене унд Гальбахе, типичном пруссаке. После свадьбы в 1906 году Густав взял фамилию жены и возглавил доставшиеся ему в качестве приданного оружейные заводы. Этот крайний националист был главным поставщиком оружия имперской Германии в Первую мировую войну, затем финансировал нацистов, помогая им прийти к власти. Вряд ли бы Гитлер смог стать канцлером, если б не деньги Гальбаха Круппа. За свою политику Крупп должен был предстать перед Нюрнбергским трибуналом, как один из главных военных преступников, но успел умереть от старости. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну и вопрос ожидаемый, наверное. Вы занимаетесь тюнингом,
2: да,
1: детейлингом и продажей мотоциклов. И по какому поводу больше всего обращаются? По какому профилю из этих перечисленных?
2: Слушай, по поводу продаж это 100% вообще всегда обращаются, потому что всем нужны мотоциклы, все хотят.
1: А все хотят больше продать или купить через вас? Или и так, и так?
2: И так, и так. Я думаю, даже там всякие трейдины предлагают всякую такую историю. Но это... всегда прямо. Вот. По поводу сервиса, это вот предсезонка только, она стреляет, как обычно, громко-долго. Ну, долго это там 2-3 месяца просто ажиотажа, а потом уже звонки такие: о, там, я пробил колесо, у меня двигатель рыганул, помогите, спасите. Ну, то есть, постоянный поток клиентов. Продажа, сервис.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе для Фиксбалка.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это интересно.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если
14: посмотри.
13: Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

Это программа «Country Time» на Моторадио. Здравствуйте. В студии автор и ведущая программа Александра Ромашова. Наш сегодняшний выпуск открыл Фрэнки Лейн, «Мюл Трейн». Ковбойская песня. Ну, я могла бы соврать и сказать, что это народная песня, и вы наверняка бы поверили, но у этой песни есть авторы: Джонни Лэнг, Хай Хит, Томми Скотт, Фред Гликман. Была она написана в 50-м году и включена, прозвучала в фильме «Поющие пистолеты». И даже была номинирована на премию «Оскар». Ну, а потом включена в список величайших вестерн-хитов всех времен и народов. Ну, песня исполняется от лица погонщика мулов, фургона, на котором этот погонщик везет свои товары в отдаленные уголки Америки. Далее в программе Хэнк Уильямс. Его имя сегодня будет часто упоминаться, но большей частью как автора песен. Ну а сейчас и он здесь выступает и как автор, и как исполнитель. «I won't be home no more».

еще одна классическая кантри-песня. Это «Битва за Новый Орлеан», «The Battle of New Orleans». Авторы этой песни 36-го года Джимми Дрифт, вот, и в ней идет речь с точки зрения американского солдата, рассказывается об этой битве довольно в легком тоне, и на самом деле все было гораздо более жестоко. Чаще всего эта песня ассоциируется именно вот с этим исполнением Джонни Хортона. Его версия заняла первое место в хит-параде Billboard Hot 100 в 1959 году и получила премию Грэмми за лучшее исполнение в стиле кантри. Далее в программе Рэнди Трэвис «Mind Your Own Business» «Займись своим делом». Это тоже песня Хэнка Уильямса 49-го года.

В 83-м году Хью Льюис и его Ньюс записали эту версию песни Хэнка Вильямса «Honky Tonk Blues». Вот она и прозвучала в программе «Country Time». Это песня 1952 года, которая была хитом в свое время. Далее в программе Марти Робинс и его собственные песни, песни его сочинений под названием «Большая пушка» или «Big Iron». Это такая очень серьезная история о неком рейнджере, который пытается сразиться с преступником по имени Текс Ред, но все горожане считают, что рейнджер погибнет, но тот из своей большой пушки на бедре мгновенно застреливает этого самого Техаса Реда, который убил до того уже одного и еще 19 человек. Вот об этом эта песня. Марти Робинс, «Big Iron».

Этот кантри-хит авторство все того же Хэнка Вильямса, песня 52-го года «Take These Chains From My Heart», давно уже вышла за рамки кантри-хитов и просто стала прекрасным стандартом, прекрасной мелодией, которая введена в репертуар очень многих известных исполнителей, в том числе Рэй Чарльз включил ее в один из двух своих кантри-альбомов. И вот такая же красивая оркестровая версия с красивыми подпевками в исполнении Аль Мартино прозвучала в нашем выпуске программы «Country Time» на Моторадио. Далее Хэнк Томпсон и все тот же Хэнк Вильямс, песня под названием «I've got a humpty-dumpty heart», 48-й год.

Еще одна из самых известных песен Хэнка Уильямса «You Cheating Hard» в исполнении Роя Орбисона в программе «Country Time». И далее песня «The Soli House», которая два раза была хитом. Первый раз в 1954 году в исполнении Розмари Клуни, а второй раз в исполнении Шейкинза Стивенса уже в 1981 году. Американская популярная песня авторства Стюарта Хэмблина.

Эта песня была написана в 1987 году с Энгером Шейфером и Линдией Джей Шейфер. И записал ее Джордж Стрейт, певец, актер американский, в 1987 году. Песня называется «All My Ex Live in Texas». В этой песне он вспоминает свою жизнь в Техасе, которая была у него очень бурная в плане отношений с женщинами. То есть он все время там то сходил с ума, то сбегал из-под венца. В общем, дурью маялся. И он бежал в результате в Теннесси, где у него началась спокойная жизнь, но он с удовольствием вспоминает свои более приятные времена в Техасе, каждую ночь занимаясь медитацией. Вот как раз об этом эта чудесная песня. Записанная в стиле ретро в 87-м году, но звучит она так, как будто была сочинена лет на 50 раньше. И в завершении сегодняшнего выпуска Кони Смит, американская кантри-певица. Это песня ее авторства, которая достигла второго места в чарте Billboard Hot Country Singles. Песня называется «Ain't Had No Lovin'». А это была программа «Country Time» на Моторадио. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: Country Time
1: на Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.